И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается похолодание. В Бресте прогнозируют дождь и 20 градусов. В Гомеле 25-26 со знаком плюс, в Гродно до 20 тепла. В Витебске и Могилеве 19-21 градус, а в Минске будет облачно и до плюс 20.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня в Беларуси ожидается похолодание. В Бресте прогнозируют дождь и 20 градусов. В Гомеле 25-26 со знаком плюс, в Гродно до 20 тепла. В Витебске и Могилеве 19-21 градус, а в Минске будет облачно и до плюс 20.

0: для детей старше 16 лет.
1: Продолжаем утреннее шоу рубрикой «Словарный запас». Саша приготовил там какое-то слово. Давай, Саша, рассказывай.
2: Рассказываю. Есть такое слово, как фотобомбинг.
1: Фотобомбинг?
2: Фотобомбинг.
1: Когда тебя кто-то фотками бомбит.
2: Ну, практически.
1: Фотографии в тебя кидает, а ты кричишь 9 на 12.
2: Немножко другое, конечно. Если буквально, то это переводится как «взорвать кадр» или проще «испортить».
1: Ага.
2: Так вот, фотобомбинг стал популярен благодаря Бенедикту Камбербэтчу, который портил чужие фото на вручение премии «Оскар», ага, если кто помнит. А да, в 2014 году это слово даже объявляли словом года. С применением, в принципе, тоже все довольно просто. Например, на недавней нашей фотосессии к новому сезону «Юни Стар» я занимался фотобомбингом и портил ваши фотографии. Можно даже в телеге посмотреть, да.
3: Да, теперь очень сложно тебя вырезать как-то из этих
1: фоток. Но, с другой стороны, какое занятное будет дело и хобби у фотографа, который будет готовить фотки. Вырезать Сашу Романова и потом надевать на него разные костюмчики. Ну, как раньше, помнишь, были такие вырезалочки?
3: Бумажные куколки.
1: Да, журналов. Да, и вот тебе, пожалуйста, вот Саша в платьице и в горошек. Ну, хорошо, спасибо большое. Фотобомбинг, прикольное слово.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
4: Это Юнистар.
0: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Слушай, ну что сказать, да, вот раньше, чтобы узнать о состоянии своего здоровья, нужно было пройти обследование, сдать анализы, дождаться результатов. А сейчас появились очень крутые гаджеты, которые могут о состоянии твоего здоровья сказать за 30 секунд. Там
2: ничего
1: гаджет,
2: себе.
1: В который встроена камера, она как-то очень чувствительна. И, в общем, это, конечно, не поход к доктору, да, но может сигнализировать о каких-то изменениях.
2: Слушай, ну узнать...
1: По
2: здоровью
1: секунд.
2: За 30
1: прикольно?
2: Секунд, это круто, конечно. Я вот хотел, честно тебе сказать, чтобы были какие-то гаджеты, которые дают возможность школьную программу пройти за 30 секунд.
1: Круто, круто.
2: Вот пришел ты 1 сентября, и через 30 секунд с аттестатом довольный домой возвращаешься, говоришь, мать, отец, я готов на работу идти. Ну, так говоришь, потому что зубы-то еще молочные выпали, а коренные не выросли.
1: Слушай, или ты приходишь на первое свидание, да, и вот какой-то гаджет, который бы подсказал тебе ровно за 30 секунд, как у тебя с этим сложится, мужчина, или не очень сложится?
2: Он может, конечно, подсказать, но потом, когда у вас как бы... близость, а потом ты подумаешь всего лишь 30 секунд и...
1: А вот о чем шла речь, да?
2: То есть как бы...
1: И разочаруешься. Может быть, да.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
3: Короткая реклама.
4: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
5: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
5: Вы слушаете.
0: Радио
5: Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Да, вопрос сегодня был такой, что общего прогноза погоды неправильного, не сбывшегося, да. И бухгалтерии.
2: Ну, много вариантов ответа. Давай послушаем фавориты наши сегодняшние.
1: Давай сегодня мужской набор.
2: Мужской набор. Хорошо, давай начнем тогда с Алекса.
3: И там никогда не бывает правды. Обещают одно, а всегда происходит другое.
1: Такая история.
2: Да. Алексей.
4: Ваши ожидания – это ваши проблемы.
2: Мне показалось, что Алексей вначале подзатыльник получил. Давайте послушаем еще раз. Ну-ка, вот, действительно, так и было.
1: Может быть, он кому-то дал подзатыльник.
2: Так, Андрей.
5: И там скажут, что верно было изначально. Это я неправильно понял, я неправильно посчитал.
1: Да, да, это жизненно, очень жизненно.
2: Давайте, я не знаю, выбирай сегодня между подзатыльником Алексея и Андреем.
1: Слушай, ну мне нравится, конечно, подзатыльник, но Андрей.
2: Сейчас послушаем. Подожди, ты засмеялась? Не, ты, что ты? О, вот так.
1: Да все уже. Это войдет в наш архив. Мы будем этим пользоваться звуком. Но все-таки Андрей. Это
2: да.
1: Все вы там неправильно
2: Андрей,
1: поняли.
2: Андрей, вам от нас подарок. И, оп.
1: И гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.

0: 6:59. Всем доброе утро! Знаете, как нужно отмечать день рождения? Так, чтобы день рождения был в субботу, а ты еще в понедельник не мог прийти в себя. Это мы про Сафронова говорим, которому дадим возможность немножко аккумулировать свои силы. Все-таки человек стал на год старше. Это вам не шухры-бухры, надо себя уже как-то и поберечь. Вот хорошо нам, Саша Романовым. Правда, Саш?
1: Конечно.
0: Мы же что, молодые, активные, задорные. Хе-хей! Ну, скажи там, хе-хей.
1: Хе-хей. А?
0: Все, спасибо. Мы поняли, что Саша тоже в теме, а буквально через 7 минут мы расскажем, почему рядом с нашими вторыми половинками нам так уютно, тепло и хорошо, и почему именно рядом с ними нам так хочется полениться. Полина Летова, Саша Романов, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Зарядная станция. Реклама.
3: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Это была

подготовку столичных школ к новому учебному году и в первую очередь на капитальные ремонты. Об этом рассказали в Комитете по образованию Мингорисполкома. Заявлено, что по сравнению с прошлым годом финансирование увеличено на 11%. Это значительная сумма из бюджета города. В Минске прокуратура потребовала убрать из продажи сувенирные банкноты. Об этом сообщает агентство «Минскновости». Дело в том, что были случаи, когда ими расплачивались за реальные товары. Ведь по форме визуально такие купюры очень похожи на настоящие. Прокуратура Ленинского района столицы нашла продавца сувениров. Руководителю онлайн-площадки пришлось убрать предложение о продаже такой продукции.

0: Торонто, Вашингтон, Баффало, Нью-Йорк Рейнджерс и Колорадо, в составе которого в 2022-м завоевал чемпионство. Нынешний сезон станет для титулованного канадца первым в карьере за пределами Северной Америки. И в завершение, деревню, в которой могут жить только женщины, основала пенсионерка из США. Как пишет Белт, она потратила на это все свои пенсионные сбережения. $35 000 на покупку земли, $150 000 на обустройство территории. Появилось поселение в штате Техас. Арендовать там жилье мужчинам запрещено. Ведь, по словам основательницы, она хотела, чтобы жительницы всегда чувствовали себя в безопасности. Пока там живет 12 женщин. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 2 рубля 99 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве плюс 25. В Витебске, Гродно и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: 7:09. Почему рядом с нашими вторыми половинками нам так хочется полениться, расскажем вам прямо сейчас.
1: Например, почему мы ленимся рядом с партнером? Есть три варианта. Первое — это безопасность и покой.
0: Так.
1: Рядом с партнером уходят все тревоги, поэтому организм, так сказать, расслабляется и хочет отдохнуть.
0: Слушай, я буквально недавно видела один видеоролик, и там девушка говорит: послушайте, ну вот вы видели этих обалденных, стройных и красивых девчонок? Но они же все в активном поиске отношений. А вот замужняя женщина, она вот максимально же расслаблена, понимаешь? Она из вкусной булочки, она может ходить лохматой, в старом таком уютном халате, понимаешь? И он же все равно ее любит.
1: Ну, не всегда, я бы сказал, конечно, но в основном.
0: Он ее любит, потому что квартира на нее записана. Он ее очень сильно любит. Так, что еще?
1: Общие биоритмы.
0: Так.
1: Привычки, режим сна и отдыха подстраиваются друг под друга, усиливая сонливость и пассивность.
0: Слушай, прикольно. Мы на самом деле с мужем любим поваляться, ничего не делать. Знаешь, нам больше всего нравится, когда мы лежим и обсуждаем, куда бы мы могли пойти. Мы никуда не ходим, только, ну, знаешь, ну могли бы в кино. Могли бы.
1: Я думал, вы нас петь и обсуждаете. Когда лежите.
0: Ну, конечно. Я своему мужу говорю: послушай, милый, я бы тебе хотела рассказать про двух симпатичных парней.
1: И третье. Эффект «рядом есть взрослый». В паре включается тонкий психологический механизм. Подсознательное ощущение, что теперь ты не один отвечаешь за выживание и быт. И из-за этого падает уровень внутренней, так сказать, мобилизации и уходит тонус легкого стресса.
0: Слушай, ну классно. Почему нет? Я только теперь поняла. Вот ты рассказал, и как будто бы для меня пазлик выстроился. Дело в том, что я на 3 года старше своего мужа. Вот я раньше думала, почему он женился? Ну, потому что у меня минская прописка, потому что у меня гараж недалеко от дома есть. А теперь я понимаю, он нашел во мне старшего, взрослого, и поэтому теперь все вопросы решаю я. Эх, ну, правда, в паре теперь ленится только один, а мне приходится, понимаешь, и какую мойку купить, и какие обои, и как это все поклеить, и как ребят найти. Грустная история.

0: соли, живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла. Лактофлорена. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Партнер шоу. Сервис заказа лекарств. Аптека.бай.
5: Это Юнистар.
6: Юнистар.

0: 7:14. Есть люди, которые просыпаются и делают всегда в это время приемник чуть громче, чтобы услышать гороскоп. Есть те, кто еще беззаботно спят, но если мы не поделимся самой важной и нужной информацией прямо сейчас, как будто бы что делать в понедельник, так и не разберемся. Поэтому специально для вас наш утренний гороскоп через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных, а это значит, что дороги свободны.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibia.by. Организатор ООО «Метод Фикветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция фирменным

0: поступки совершали, ровно то же самое сегодня по отношению к себе и получите.
1: А у раков сегодня в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы и нерешенные вопросы, а дома будут отвлекать рабочие проблемы.
0: Так, львы, держите руку на пульсе событий, приспосабливайтесь к ситуации, так надо.
1: А у девы сегодня вряд ли, вернее, деву пустят свою выгоду в каком-то неожиданном виде, и она к ней в руки будет всегда плыть. Поэтому это отличный шанс просить повышения.
0: Угу. Ой, что это плывет? А это выгода. Весы, вы с удивлением обнаружите, что окружающие просто тянутся к вам, да еще непонятно почему. Самое время это использовать.
1: Скорпиону будет сегодня помогать яркое образное мышление, поэтому можно рисовать какую-нибудь необычную картину и дорого ее продать.
0: Стрельцы, даже самый скептически настроенный из вас, имеет все шансы столкнуться с чередой совпадений, которые происходят прямо на ваших глазах.
1: А у Козерога сегодня будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица.
0: Водолеи, сегодня успех в любых делах, и все, и хорошо.
1: А у рыб сегодня мелкие несостыковки и неприятности заставят мобилизоваться и показать все, на что они способны.
0: Ну так давайте же определимся, кто тот самый счастливчик этого понедельника. И это барабанная дробь. Это я пальчиками сделала. И это водолеи, потому что вам сегодня звезды сулят успех в любых делах.

7:27. В понедельник утром просыпаешься и думаешь, слушай, как было бы здорово, если бы всегда было огромное количество сил, энергии, заряда на целый день. Да и вообще, вот как продлить себе жизнь? Ну, если, например, не классическими способами серии, там, тренировки по утрам, разминки, правильное питание, а что-то эдкое. А мы нашли для вас что-то эдкое, которое продлевает жизнь. О чем идет речь, расскажем, ну, буквально через 7 минут.

0: реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.бай или по телефону 242-16-15.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летних 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. Более 110 миллионов рублей выделили на подготовку столичных школ к новому учебному году и в первую очередь на капитальные ремонты. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличили на 11%. Парк Горького в Минске обновляют. Скоро там появится новый аттракцион – картинг. На нем смогут кататься как дети, так и взрослые, сообщает Минск Новости. Обладатель Кубка Стэнли перешел в Минское «Динамо». Речь про канадского нападающего Николя Обекюбеля. Нынешний сезон станет для канадца первым в карьере за пределами Северной Америки. Кофе скоро может подорожать. Колумбия остановила почти весь его экспорт после разрушительного землетрясения, которое произошло недавно. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
4: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
5: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
3: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве плюс 25. В Витебске, Гродно и Минске 23 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 7:37. У нас есть для вас крутая новость. Как же продлить себе жизнь? Поделимся прямо сейчас.
1: Отказ от лифтов продлевает жизнь.
0: Прикольно.
1: И теперь это официально доказано.
0: Так.
1: Единственное, просто отказаться, конечно, мало.
0: Угу.
1: Нужно ходить по лестнице.
0: Так.

0: Из Англии исследовали данные почти 500 000 человек, и те, кто поднимался хотя бы на первый этаж, имели меньший уровень холестерина и меньший шанс умереть от сердечного приступа.
1: Прикольно. То есть получается, что лифтеров, ну, тех парней, которые чинят лифты, их можно назвать вредителями, понимаешь? Они же чинят то, что укорачивает нам жизнь.
0: Ну, ты знаешь, я бы, конечно, лифтеров не обижал.
1: Лифтеров?
0: Ну, это как пауэрлифтер, только в лифте находится. Потому что это так же опасно, как ругаться с официантом, который приносит тебе еду или напитки.
1: Слушай, ну этот не плюнет, этот тросик подрежет.
0: Ну, все возможно.
1: Слушай, тогда давай так, у меня есть предложение. Ну, знаешь, вот есть же там день автомобиля, да, когда мы проводим целый день без авто, только ножками, да. Так вот, и пусть будет день без лифта, когда нам специально отключат,

0: это еще и совместить, день без лифта и без автомобиля, то это вообще будет самый здоровый день в году.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот эта вот новость, отказ от лифта продлевает жизнь, она хороша только в одном случае.
0: Каков?
1: Только в одном. Если ты живешь на первом этаже.
0: Ну, второй еще тоже неплох. Ну, в общем, да, согласен.
2: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

0: 7:41. Если вы этим ранним утром думаете, как себя растормошить, есть идеально проверенный вариант. Сыграйте с нами в игру «Стоп спойлер». Какой-то классный фильм вспомните, вернее, спойлер его остановите, и заодно два пригласительных билета в кинотеатр «Skyline» на долгожданную премьеру выиграете. А это «Приключения Моана». Наша игра «Стоп спойлер» уже через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается всего в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Манеева от реки Свислочь до велосипедного переулка.
2: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где создали палатку Powerbank, которая генерирует электричество, и почему семена чиа не сделают вас худыми.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
4: Реклама. Галя, у нас замена. Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
6: Какое сказочное лето! Белый ювелир Торг благодарит за это! Ослепительные

0: 5 и на beljuvelirtok.by.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.

0: 7:50, а шоу «Зарядная станция» мы продолжаем. Стоп-спойлер, наша игра. Напомню, спойлерить буду сейчас очень подробно, описывая какой-то фильм. Ваша задача в нужный момент, когда вы понимаете, что все, как он называется, вы точно знаете, название отправить нам в Телеграм. Остановить этот спойлер 29-610-9950, номер нашего Телеграма, ну и, соответственно, выиграть подарок, если окажетесь раньше остальных. Кажется, все просто, но есть нюанс. У вас только одна минута. Вернее, ладно, у меня только одна минута, а у вас вся жизнь впереди. Ну что, запускаем наш таймер. Поехали! Итак, еще до того, как в кадре появляется что-то внятное, мы слышим шум волны, странные звуки. И потихоньку из какого-то желтого тумана вырисовывается корабль. На корабле человек. Камера переносит нас внутрь, какое-то темное помещение, кому-то плохо, наверное, это уборная. Человек выпрямляется и смотрит в зеркало и говорит сам себе: «Возьми себя в руки». На нем галстук с каким-то крупным рисунком, там зеленые листья, белые линии, костюм. Он поворачивается, и мы видим металлическую раковину, еще какие-то штуки на серо-голубых стенах, и человеку все еще плохо. Он заглядывает в иллюминатор, смотрит на море и снова бросается к раковине. Обливает лицо водой, потом надевает шляпу, берет пальто, выходит на палубу, и перед ним море. И еще
1: стоп,
0: один
1: человек. Оля.
0: Есть! Это здорово, слушай. А я начинала уже переживать. Я думала, что правильный ответ так и не прилетит, но из неверных: «Пираты Карибского моря», «Остров сокровищ», «Маска», «Облачный атлас» и много неверных ответов. Но правильный ответ у нас уже есть, и сегодня это фильм, который называется «Остров проклятых».
2: Кстати, один из лучших фильмов, ну, лично по моему мнению, с Леонардо Ди Каприо. Это история о судебном приставе, который приезжает в больницу для умалишенных, а в итоге сам оказывается ее пациентом.
0: Слушай, прикольно. Ну что, стоит посмотреть. Я точно вам советую, потому что, во-первых, все фильмы с Лео, они обалденные. Ну, а во-вторых, это действительно картина, достойная внимания. Мы поздравляем сегодня Анастасию. Она становится нашим победителем и получает 2 пригласительных билета в кинотеатр «Скайлайн» на долгожданную премьеру «Приключения Моана», где бесстрашная дочь вождя впервые отправляется за риф своего острова вместе с прославленным полубогом Мауи, чтобы доказать, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые преграды. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
2: Юнистар, 7:56, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать ее. Все же знают, да, что мода циклична. Все, что модно было раньше, как будто бы возвращается снова. И расскажем буквально через 7 минут про одну вещь, которая снова становится популярной. А значит, если вы не успели это выбросить, вы опять в тренде. Полина Летова, Саша Романов. Все подробности через 7 минут. Доброе утро.
3: Доброе утро.

0: утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.
2: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
3: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2026 года.

0: Паветра-начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: ЭОС, ЭОС, ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Остался всего один рекламный ролик. Диа.

Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжа. Об этом сообщает Белта. В Министерстве образования сказали, что будет создан большой перечень профессий, которые наиболее востребованы в экономике. По ним и будет проводиться экзамен. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Работы оценит независимая экспертная комиссия, в которую войдут представители предприятий-заказчиков. В Минском парке Уго Чавеса скоро появится ледовая арена под открытым небом. В ней можно будет кататься при температуре до +7 градусов с ноября по март, сообщают Минск Новости. К слову, в парке

0: после разрушительного землетрясения, которое произошло недавно. Сейчас доступ к главному торговому порту полностью заблокирован. А поскольку страна входит в число главных мировых экспортеров кофе, перебой в работе порта может на несколько дней привести к росту цен, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 2 рубля 99 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. И к новостям компании. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Marriott Hotel. Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте плюс 25. Возможен небольшой дождь. В остальных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве плюс 25. В Витебске, Гродно и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: 8:08. Шоу «Зарядная станция». Мы продолжаем. Обещали рассказать про тренды. Что снова в моде?
1: А в моде снова советские стенки. .by пишет, что из-за новых трендов на функциональность дизайнеры стали скупать всю старую мебель.
0: Прикольно.
1: Поэтому она даже дорожает. Ну и она прочнее и вместительнее.
0: Это вот эти стенки, которые вот во всю стену, да, миллиард шкафчиков, вот эти вот, да? То, что родители покупали за очень дорого и говорили, а у меня вообще, ты знаешь, венгерская. Вот это, да? Это же про эти стенки.
1: И знаешь, почему они нравятся? Потому что они закрытые и не видно хлама, который там...
0: Ну, не знаю, у нас все хрустальные бокалы всегда в открытых полочках были. Понимаешь, чтобы все богатство было видно. А с другой стороны, а что, нормально? Нормально. Ну, тогда, если вот эта стенка снова в моде, я предлагаю вернуть в моду ковер на стену ковер повесить. А знаешь, как удобно? Вот ты лежишь перед сном, да, сон все не идет и не идет, да, а ты пальчиком такой ты-ты-ты-ты и оленя вырисовываешь тихонечко. Или дети, например, там шумели-шумели, плохо себя вели, ты телефон у них забрал и говоришь, а теперь мы что, ковер смотрим. Ну и опять-таки, если нужно снять напряжение, да, ну, например, вот ты чувствуешь злость какую-то, да, как ты снимаешь напряжение?
1: Иду выбивать ковер.
0: Ну ты понял меня, да?
1: Естественно.
0: Ну тема же рабочая, а?
1: Да, а еще круто, если бы вернулись эти знаменитые табуретки на кухню без спинок, потому что, чтобы усидеть, нужны мощные мышцы спины. А еще огромный плюс, зовешь гостей, и это на полчаса, все. Все устали, и все сразу же прощаются.
0: А я думаю, мы недавно позвали знакомых, а они у нас не уходят и не уходят, уже за полночь. Я теперь поняла секрет, у нас шибко удобные стулья. Надо было бы вернуть вот эти вот, да, где сидишь и не очень комфорт испытываешь. Ладно, тогда возвращаем и дисковый телефон, потому что здесь ты всегда, Саш, будешь знать, где твоя жена, дальше, чем вот этот провод телефонный, она, конечно, никуда не убежит. Возвращаем бельевую веревку. Ну, во-первых, потому что сушилка это очень дорого. А во-вторых, ты всегда знаешь, чем богаты рады твои соседи. Да. О, угу, вывесили, новенькая,
1: я, кстати,
0: старенькая.
1: Я, кстати, когда-то сушил белье, да.
0: Ну, вот видишь. Так что мысль-то хорошая.
1: Да, а еще круто было бы вернуть мясорубки. Так как они помогают качать бицепсы.
0: Какой ты экономный человек. Нравится, возвращаем.
2: Партнер шоу, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.

0: 8:14, шоу-зарядная станция. Мы продолжаем нашей новой рубрикой. Называется «Непопулярное мнение». Здесь вы отправляете нам на сайт unistar.by свое, как вам кажется, непопулярное мнение. А мы со слушателями решаем, ну как, может быть, оно не такое уж и непопулярное. Нам сегодня написал Вячеслав. Мнение вот такое, очень коротко. Смартфон ребенку не нужен, пишет Вячеслав. Говорит, что у него сын, сыну 11, а у него нет смартфона. Да, планшет есть, для там мультиков, что-то посмотреть, но телефон абсолютно не нужен, потому что большую часть времени дети там сидят в разных соцсетях. Вячеслав говорит, ай-яй-яй, так быть не должно. Поэтому считает, что смартфон ребенку не нужен. А вот насколько это непопулярное мнение, будем разбираться мы с вами. Здесь все просто. Если вы согласны с этим утверждением, ставьте нам лайк в Телеграм, пальчик вверх. Если категорически против, тогда дизлайк, палец вниз, а мы соберем ваши голоса и узнаем, на чьей стороне большинство, на стороне Вячеслава или же нет. 29-610-9950 – это номер нашего Телеграма.
1: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Партизанского проспекта и на Ванеева от реки Свислоч до велосипедного переулка.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.б.

0: Morningstar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Не жди.

0: диаметром 26 сантиметров, всего за 49,99.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите

0: 8:24, шоу «Зарядная станция», наша рубрика «Непопулярное мнение». Сегодня говорили мнение Вячеслава. Он нам его отправил на сайт unistar.by. Также можете сделать и вы, поделиться своим непопулярным мнением. Вячеслав написал: «Смартфон ребенку не нужен». И мы предложили вам проголосовать. А вы как, согласны с Вячеславом? Или считаете, что все-таки смартфон быть должен? Удивительно, но в процентном соотношении 90 на 10. Саш, как думаешь, за что проголосовали?
1: Думаю, что проголосовали, что нужен.
0: Да, действительно, ты абсолютно прав. Это, судя по всему, родители. Они говорят: в смысле не нужен? В смысле? А как я буду контролировать этого малыша, чтобы он там домой дошел, вовремя вернулся с прогулки и так далее? С одной стороны, это, конечно, правильно. Родительский контроль – дело хорошее, да? Но с другой стороны, ты же понимаешь, что потом ребенок приходит домой и в любую свободную минутку утыкается носиком в свои гаджеты. Ну, что ты будешь делать? Ну, с другой стороны, послушайте, родители, я всегда говорю, а вы сами... Ну, как пользуетесь смартфоном? Исключительно, чтобы позвонить, когда вас жена там контролирует или еще что-то? Или все-таки больше, чем? Поэтому начните с себя, и потом уже ваш ребенок подтянется. Оказывается, Вячеслав, ваше мнение действительно непопулярное. Зарядная
2: станция. Зарядная станция. Рубрика представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос». «Эос». «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Радио «Юнистар». «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: И Юнистарт уже перед Дворцом спорта. Мы открывали наш сезон музыкально, ярко, весело. Но про одно необычное событие, которое, возможно, вы пропустили, а может быть, наоборот, были там, но что-то не заметили, мы расскажем вам буквально через 7 минут.
1: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения.

0: 8-800-200-7121. Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 8.31. Сейчас новости коротко. Дороги в Беларуси зимой будут обрабатывать иначе. Теперь вместо песка и соли будут использовать в основном чистую соль. Такой выбор сделали, потому что чистых хлоридов нужно меньше, чем смеси. В Минске скоро исчезнут желтые бланки для авто, которые нарушают правила парковки. Их перестанут класть под дворники с 1 сентября. В Минске в следующем месяце откроют новую велодорожку. Она расположена вдоль Слепянской.

200 километров. А в Несвежском замке открыли новый туристический маршрут. Посетители стали пускать в юго-западный бастион. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. На этом пока все. Через

0: пищеварение. Хафитол. Сила артишока. Хафитол. Таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Спиндлер, Франция. Реклама.
1: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве плюс 25. В Витебске, Гродно и Минске 23 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: 8:38. Обещали рассказать про интересное событие, которое прошло бы эти выходные.
1: А какие только интересные мероприятия не проходили. Юнистар перед дворцом спорта открывал сезон.
0: Да, было круто, кстати, шумно было. Слушайте, а напишите нам, если вы были на открытии нашего сезона в Телеграм, как вам там, понравилось, что было интересного? Или вы просто откуда-то слышали музыку крутую, но не понимали, откуда звук? А нам будет очень приятно. 29-610-9950.
1: А еще был грибной фестиваль, джазовый класс, и дрифт.
0: Класс.
1: Но что меня порадовало, это забег. Mm-hmm. Но не обычный, а с питомцами. Mm-hmm. В парке 50-летия октября хозяева бегали 1 километр с собаками разных пород, от шпицев до овчарок. Так. И первое место, как ты думаешь, кто занял?
0: Слушай, я без понятия, не знаю.
1: Сумасшедший Джек Рассел.
0: А, это, наверное, ему просто фрисби бросили. А там то, что на поводке, он в этот момент оказался чистая случайность. Нет, на самом деле, ну, я не знаю, как там другие собаки, например, у меня бигль, там же вообще невозможно.

0: тоже затормозить не может, потому что ретривер весит 40 килограмм, а Наташа, ну, 49, наверное. Ну, в общем, короче, вот с этой инерцией она в этот пруд. Одна рука повыше держит поводок, другая рука повыше держит телефон. В конечном итоге она там позвонила мужу, там он приехал, ее забрал, там все это. Она такая и-хи-хи-ха-ха, а с другой стороны как бы и простуда назревает. Но что тогда поняла Наташа? Золотая мысль. Я после этого Наташку готова была расцеловать. Наташа решила, что худеть ей нельзя. Ей надо набирать. Сейчас Наташка весит 68. Как мне нравится эта подружка. Я с ней и гуляю, и хожу, и дружу. Спасибо золотистому ретриверу.
1: Она еще и твоего бигля держит.
0: Да, за нашу крепкую дружбу с Наташкой.

0: Шоу компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: 8:44, шоу «Зарядная станция» продолжается, и продолжается наша рубрика «Говорит страна». Здесь мы задаем вам вопросы, ждем от вас ответы, разыгрываем гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». И вот Саша Романов рассказал про такой фестиваль с домашними животными, забег, который устраивался, да, в одном из парков, и я подумала, слушайте, ну, на самом деле, вот я отношусь к числу тех ребят, которые, гуляя с собакой, не вот это вот красивая вечерняя прогулка дома с собачкой, а вот это когда собака тянет, а ты сзади вот так вот за ней бежишь. Я подумала, а ведь нас таких много. У меня бигль, да, у Саши тоже
1: то
0: бигль.
1: Самое.
0: У кого-то Джек Рассел, понимаете, у кого-то золотистый ретривер. В общем, как назвать хозяина такой собаки, которая все время, держа за поводок, следом за своей собакой куда-то несется, потому что, ну, пес мощный куда-то тянет. Как назвать вот такого хозяина собаки? Ждем от вас интересные голосовые сообщения исключительно в Телеграм 29 610 99 50.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.

0: 8:54, шоу «Зарядная станция», наша рубрика «Говорит страна», и мы сегодня задавали вопрос, что, вернее, как назвать человека, который, гуляя с собакой, все время за поводком просто бежит. Собака тянет, а он следом за ней. Спасибо за все ваши ответы, много классных, смешных было, наша тройка фаворитов. Послушаем вариант от Ольги.
1: Меня друзья просто называют «Шарик».
0: Олечка, я лечу. А ветреную погоду вообще классно. Оль, держитесь там, держитесь. Вариант от Сергея.
2: Как? Хозяин на выгуле.
0: Хозяин на выгуле, это же прикольно. Так, и еще одна Ольга в нашем эфире.
3: Согласно 25 главе ПДД, буксируемый.
0: Это мне очень нравится. Очень нравится, потому что чувствую, это однозначно про меня. Спасибо, Оль, вам большое. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матраса» достается вам.
4: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
5: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Радио «Юнистар».

0: июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Сейчас. Смертикомед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старшего года. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Это была...

0: 9:09, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать нашу рубрику «Словарный запас». Сегодня слово какое-то очень приятное. Саша обещала рассказать, как еще можно похвалить человека.
1: Да, расскажу о таком интересном слове, как «слей».
0: Подожди, давай подробнее, а то чего «слей»? «Слей»?
1: Просто
0: коротенькое?
1: «Слей». Да, коротенькое «слей».
0: «Слей»?
1: И начнем с того, почему оно вообще интересно.
0: Давай.
1: Потому что дословно с английского оно означает как «лишать жизни». Например, в древнеанглийских сказках его использовали во фразах, скажем, «лишать жизни дракона». Но вот уже в 70-х, когда в Америке появились рэп-баттлы, слэй означало убить на

0: повал, например, своим нарядом. А потом появилась Бейонсе, и благодаря ее трекам слово стало означать какую-то высшую степень восхищения. Получается, слово трансформировалось от «лишать жизни» до «офигенно».
1: Здорово, как интересно. Так, и все смотрят на эти обалденные наряды и говорят, ну я вообще смотрю на тебя, еле на ножках держусь.
0: Да, и теперь смотри, какие примеры можем привести.
1: Давай.
0: Например, ты в эфире просто слей. Или, скажем, когда Пети нет в студии, то в студии очень слейвово.
1: Слейвово.
0: Слейвово, да.
1: Слушай, классное слово, спасибо. Вот это я запомню.
2: Вы слушаете радио Юнистар. Юнистар.

0: 9:14. Время для нашей игры «Главная буква». Здесь можно выиграть подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от «Работа.бай» – бесплатного сайта по поиску работы в разных городах Беларуси, а заодно поднять себе настроение, как-то зарядиться классными эмоциями. Ну, что нужно сделать? Да просто дозвониться. Номер запоминайте: 8017-242-99-50.
1: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается всего в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта и на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Лето. Музыка. Кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
4: Реклама.
5: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные!

0: Supertalk.by.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением приглашает на работу технических специалистов и работников на производство. Сотрудников из районов доставляют транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-23.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.

0: Петр, Полина, да? Олечка, но вы за эфиром сказали, что вообще вы работаете в школе, эта работа вам очень нравится, а еще нравится что-то, что можно делать руками. Но вот мы и решили придумать вам вакансию обалденную, просто работа мечты, учитель труда. И вот представляете, что вы пришли к нам в школу устраиваться на вакансию учителя труда, а я буду вас собеседовать. Вы готовы?
1: Готова.
0: Итак, целую минутку держимся. Поехали. Ой, добрый день, Ольга. Ольга, ну давайте сразу с важных вопросов. У вас есть опыт работы?
1: Ну, правильно.
0: Ну, правильно, конечно, да. Сразу видно, человек вы опытный. А раньше где работали?
1: Поваром.
0: Ну, кстати, а чего? У нас там и готовка тоже запланирована. Ладно, ну а почему ушли с прошлой работы, а?
1: Просто.
0: Просто ушла. А что вы по зарплате хотите? Какие-то есть пожелания?
1: Побольше.
0: Побольше. Ну, а цифры никакой нет. Просто чуть побольше, чем там, да?
1: 500.
0: 500. 500 – это хорошо. Так, ну что, Ольга, давайте так, с чего начнем наши уроки труда? Что будем готовить с девочками?
1: Плов.
0: Плов. Какие ингредиенты берем? А готовы приносим? Как удобно. Если задание готовить плов, значит, дома из дому каждая должна принести по посуде плова. Оля, ну спасибо. Мне кажется, вы, ну, вообще продержались, вы большая умничка. Хорошо, чистенько, красиво. Желаю вам, конечно, действительно найти свою работу мечты и вам подарочный бокс для поддержания такого рабочего настроения от Работа.бай достается. А еще на Работа.бай можно найти больше, чем просто работу. Ведь работа и заработок дают нам возможность исполнять желания. Например, купить велосипед ребенку, о котором он мечтает, поехать в отпуск всей семьей или сделать долгожданный ремонт. Ищите подходящую вам работу, а вместе с ней и возможности на Работа.бай.
2: Рубрику представляет Работа.бай. Бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: Шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Девять часов 30 минут. Как же быстро летит время. Особенно это понимаешь, осознавая, какой день на календаре. Ведь до начала учебного года остается всего ничего. И вот мы решили, что каждое утро мы будем весело и легко запоминать сложные правила русского языка в нашем утреннем шоу «Зарядная станция». Делать мы это будем вместе с белорусской сетью магазинов «Три цены», где можно отлично подготовиться к школьному сезону. И вот совсем скоро мы услышим очередное правило.

0: Реклама.
1: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер

0: Доброе утро, в Беларуси 9.33, сейчас новости коротко. С 1 ноября белорусам нужна виза для въезда в Черногорию. До этой даты находиться в этой стране без визы можно не более 30 дней. В Минском парке Уга Чависа скоро появится ледовая арена под открытым небом. В ней можно будет кататься при температуре до плюс 7 градусов с ноября по март, сообщают Минск Новости. В Гродно могут сократить количество частных домов. Возможный переезд ожидает жителей не очень крупного квартала рядом с табачной фабрикой и кольцом у областной филармонии. В Британии ученые будут выращивать миниатюрные человеческие органы. Это позволит изучать, как разные заболевания развиваются у конкретных пациентов и какие методы лечения могут быть эффективными. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
0: Погода. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве плюс 25, в Витебске, Гродно и Минске 23 градуса выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Нет такой проблемы, которой нельзя было бы твердо и по-мужски сказать в лицо. Посмотрим. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: 9:40, а до школы всего ничего. Чтобы быть к ней готовыми и знать русский язык не хуже учителя, мы решили каждый день запоминать правила, которые только выглядят легкими. И сегодня у нас очередной аудиоурок.
1: Как сказать правильно? Лифты или лифты? Подумайте несколько секунд. Даже если в вашем доме лифт один, запомните, что когда их два и больше, то они лифты. А чтобы закрепить, представьте, как они едут очень медленно. Лифты спускаются вниз. Все, теперь с лифтами все ясно. Хотя, подождите, кажется, это не мой этаж.
0: Даже если у вас лифт один, не переживайте, у вас всегда есть лестница. Итак, что бегите вперед. Спасибо большое нашему аудиоуроку. Благодаря теперь мы все будем знать, запомнили. А чтобы подготовиться к школьному сезону как следует, отправляйтесь в белорусскую сеть магазинов «Три цены». Здесь вы найдете все, чтобы учеба была в радость. Тетради, альбомы, краски, письменные принадлежности. Выбирайте товары для учебы быстро, выгодно и с удовольствием. В «Три цены».
2: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на аптеке.

0: 9:44. Самое время, когда уже нужно было войти в рабочий режим, а может быть, кто-то до сих пор в растерянности находится. Мы чуть-чуть вас сориентируем в нашем утреннем гороскопе. Как прожить этот понедельник, узнаете уже через 7 минут.
1: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается всего в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор только на Кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта.

0: партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
1: Какой пенал? А тетради? Красота!
2: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей – скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33-349-85-72.
3: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где создали палатку Powerbank, которая генерирует электричество, и почему семена чиа не сделают вас худыми.
3: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
5: Реклама.
6: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это!

0: требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цени, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
11: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
12: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: ступор.
1: Тельцы, сегодня секрет успеха вашего будет в действиях не в одиночку, а в команде.
0: Так, близнецы, думаете, что делаете? Добрые поступки совершаете, то же самое от окружающих и получите. Если где-то вредничаете, ну, готовьтесь.
1: А у раков сегодня в разгар дня могут то и дело выбиваться что-то из колеи, поэтому сосредоточьтесь.
0: Так, держите колею под присмотром. Да. Лев, а вам нужно держать руку на пульсе событий и очень быстро приспосабливаться к ситуации.
1: А девы сегодня вряд ли упустят свою выгоду. В каком бы неожиданном виде она к ним в руки не плыла.
0: Весы, с удивлением обнаружите, что окружающие к вам тянутся, причем непонятно почему.
1: А скорпиону будет помогать сегодня его яркое образное мышление.
0: Стрелец, даже самый скептически настроенный из вас имеет сегодня все шансы столкнуться с чередой совпадений, которые прямо на глазах происходят.
1: А козероги сегодня смогут заручиться покровительством какого-то высокопоставленного человека.
0: Водолей, ну успех во всех делах, сулят вам сегодня звезды, так что дерзайте.
1: И рыбы, мелкие несостыковки и неприятности заставят рыб мобилизоваться и показать все, на что они способны.
0: Итак, самое время определиться, где же наш счастливчик. А это сегодня водолей, у которых все получится, и звезды вам будут в этом только способствовать.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Это радио. Радио. Юристар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Девять часов 58 минут, шоу «Зарядная станция». Мы продолжаем, как с самого утра не растеряться и все запомнить, и самое интересное не пропустить.

0: школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Винсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
5: Огненная гора изголодалась.
4: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
3: Это была

Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко пригласил с официальным визитом в Минск президента Индонезии. Об этом сказано в поздравлении, которое белорусский лидер отправил Прабова Субианта в День независимости. По словам Александра Лукашенко, июльская встреча двух лидеров подтвердила общее стремление к расширению партнерства. В Гродно могут сократить количество частных домов. Возможный переезд ожидает жители не очень крупного квартала рядом с табачной фабрикой и кольцом у областной филармонии. Участок выставили на аукцион. Такая информация есть на сайте Гродненского центра недвижимости. По условиям торгов инвестору необходимо будет снести частные дома и построить здание общественного назначения, а жильцам выдать компенсацию. Минск и Душанбе свяжет прямой авиарейс. Национальная авиакомпания Таджикистана «Самон Эйр» с 29 августа начнет регулярно пускать самолеты по маршруту Душанбе-Минск-Душанбе. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам, сообщает Белта. И в завершение, в Дубае заработали беспилотные такси. Они могут самостоятельно проезжать перекрестки, круговые развязки и участки со светофорами. Сейчас такой транспорт работает в районе Джумейра. Власти Дубая планируют, что к 2030 году примерно четверть всех поездок в городе будут совершаться на беспилотном транспорте. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 2 рубля 99 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальном

0: 10:04, время нашего утреннего дайджеста. Очень коротко рассказываем все самое интересное. Мне очень понравилась история о том, что рядом с нашими вторыми половинками мы ленимся гораздо больше, потому что они нас расслабляют, успокаивают, с любимыми людьми и спится покомфортнее как-то. И теперь стало понятно, почему некоторые мужчины уходят из семьи, например, в пятницу вечером, а возвращаются только в воскресенье вечером. Это потому, что он так не хотел лениться, так не хотел расслабляться, все время хотел быть очень замотивированным.
1: А мне запомнилось, что стали популярны снова советские стенки. Из-за новых трендов на функциональность дизайнеры стали скупать старую советскую мебель, поэтому есть вариант очень хорошо что-нибудь продать.
0: Очень хорошо, что мы еще и не продали ту, которая у нас стояла, и теперь можем опять быть в тренде и в моде. Мне, кстати, знаешь, еще история про то, хочешь продлить жизнь? Хочешь жить долго и счастливо? А, извини, про счастливо там не слово, там просто про продлить.
1: Перезапоминающийся.

0: «Хит за хитом». Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, где создали палатку Powerbank, которая генерирует электричество, и почему семена чиа не сделают вас худыми.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
2: Реклама.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на

0: Настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440. Круглосуточно.

0: Реклама.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.

0: 8-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- день рождения 21 век Бай. До 31 августа скидки на технику Атлант. Холодильник с морозильником Атлант объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина Атлант с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
1: С новой скидкой тебя.
0: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была реклама.
3: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Доброе утро. У микрофона в студии Инистар. Я, меня зовут Саша Козырев. Надеюсь, вы уже успели посмотреть фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. И помните тот самый момент в фильме, когда Мэтт Дэймон слышит голос сирен. Вот, вот идеальная картинка, которая описывает твое состояние, когда слышишь будильник в понедельник утром. Знакомое чувство? Ну что ж, давайте от него избавляться. Будем настраиваться вместе на продуктивную рабочую неделю и слушать любимый хит за хитом. New Religion от Биби Рекса в ближайшие минуты. Мари Краймбрис поет «Мне так повезло». В начале музыкального часа Саманта Джейд. Ну а прямо сейчас мы с вами узнаем актуальные новости и что обещают нам синоптики на сегодня.
0: Надевать надежду. Надевать одежду. Радио

0: в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
1: Реклама.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 17 по 23 августа. Скидки на зоотовары до 40%. Сухой корм для собак Монш, упаковка 12 килограммов. Всего за 199 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
7: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
6: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.

Доброе утро. В Беларуси 11:00 с новостями Александр Романов. Более 110 миллионов рублей выделили на подготовку столичных школ к новому учебному году и в первую очередь на капитальные ремонты. Об этом рассказали в Комитете по образованию Мингорисполкома. Заявлено, что по сравнению с прошлым годом финансирование увеличено на 11%. Это значительная сумма из бюджета города. В Минске обновят парк челюскинцев. Работы начнут в октябре, завершат до конца следующего года. За это время обновят плитку и некоторые коммуникации. Аттракционы «Колесо обозрения», «Катальная горка» и «Ладья» заменят. Они уже отработали свой срок, пишут Минск Новости. В Минске прокуратура потребовала убрать из продажи сувенирные банкноты. Об этом сообщает агентство Минск Новости. Дело в том, что были случаи, когда ими расплачивались за реальные товары. Ведь по форме и визуально такие купюры очень похожи на настоящие. Прокуратура Ленинского района столицы нашла продавца сувениров. Руководителю онлайн-площадки пришлось убрать предложение о продаже такой продукции. И в завершение, в Британии ученые будут выращивать миниатюрные человеческие органы. Это позволит

0: 0,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Белорусская ветеринарная конференция ProPlan Partners 2026 пройдет в Минске. Билеты уже в продаже 20 и 21 августа с 9 до 18.00. Конференц-зал Минск Мариот Хотел, Минск, проспект Победителей 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости, далее о погоде. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве плюс 25. В Витебске, Гродно и Минске 23 градуса выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к

0: Religion от Bibi Rexha в эфире Unistar. Ну а за окном у нас с вами понедельник, 17 августа. Выходные пролетели на одном дыхании. Мне кажется, это были классные, жаркие выходные. И спасибо всем, кто был с нами на фестивале «Настроение лета». Слушали любимые хиты, танцевали, а кто-то ушел с подарками от Unistar. Жду ваши фото в соцсетях и обязательно отметьте нас. Ну а тем, кто выходные провел в рабочем графике, подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях и следите за обновлениями. Сезон только стартовал. Будем радовать и наполнять музыкой этот год. В ближайшие минуты слушаем хит от Джей Шона «Ride It».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А вот замужняя женщина, она вот максимально же расслаблена, понимаешь? Она из вкусной булочки. Она может ходить лохматой, в старом таком уютном халате, понимаешь? И он же все равно ее любит.
3: Ну, не всегда, я бы сказал, конечно. Он ее любит,
2: потому что квартира на нее записана.
3: А, ну это же другое.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.

0: 2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
2: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.

0: мотивировать стать исключением из статистики, у всех все по-разному. Поэтому остается пожелать не делать из этого трагедию. Ну а если начальник помог окунуться в депрессию, то музыка спасет. Слушаем хит за хитом в эфире Нестар в ближайшие минуты. Мизмо, hello! Не пропустите хит от Зиверт «Эгоистка». Кстати, звучит как неплохой план для действий на понедельник. Maroon 5 «This Love». Все это в нашем плейлисте, но для начала отправляемся расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Сеть ветеринарных аптек»

0: Сегодня слушаете дело о лабрадоре Валли. У него настоящая драма в столовой. Он устраивает целый спектакль у стола. Стонет, закатывает глаза, кладет голову на колени, будто его не кормили месяц. Хозяева сдаются и кидают кусочки. Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач, хирург и травматолог ветеринарной клиники доктор-вет Максим Кардаш. Так что все-таки у Вали? Голод или актерский талант?
1: Что касается лабрадоров, это, скорее всего, актерский талант, потому что, наверное, в мире не найдется ни одного ни человека, ни ребенка, который не знает породы лабрадор. Это самая добродушная порода с жалостливыми глазами, и это очень сильные манипуляторы. Сколько не до еды, они всегда будут эту еду кушать, что ты не дашь, им всегда вкусно. Если говорить про еду, то нужно кормить строго по часам, да, есть корма, есть дозировки, которые указаны, и порой люди даже думают, что мы совсем даем немножко корма. Но нужно понимать, что корм, когда попадает в желудок, он разбухает, и он придуман таким образом, то, что там есть необходимое количество макро-микроэлементов, которые должны поступать в суточной дозе в организм животного, да, там затрачены различные энергетические ценности, а все остальное – это всего лишь какая-то жалость, это психология, поэтому на поводу идти не нужно.
0: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.

0: и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.

Жить стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

близко попал в тему Мизма и его хит «Hello, the sun is up, where are you?» Где же то самое солнце, которое мы ждали этим летом? Ну, судя по прогнозам синоптиков, неделька нас ждет прохладная, местами дождливая, поэтому не забываем про дождевики, про зонтики, ну и самое главное, не забываем, что где бы вы ни находились, Юнистар может быть рядом. Слушаем хит за хитом при помощи нашего бесплатного мобильного приложения. Его можно скачать к себе в смартфон и все.

0: Тут Бауза и хит «Magnetic». Ваня Дмитриенко, герой нашего времени, и его хит «Ртуть». Но чуть раньше немного мотивации для бодрого рабочего понедельника от Келли Кларксон «Stronger». Все это мы с вами послушаем в ближайшее время в эфире Unistar, поэтому оставайтесь с нами. Но для начала мы узнаем актуальные новости и что обещают синоптики на сегодня.
1: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
2: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: Выбор BLG.

0: Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
1: Огненная гора изголодалась.
0: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Это была...

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. $8 200 000 тонн зерна намолотили в Беларуси. Об этом сообщили Белта в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день в прошлом году. В лидерах Минской области здесь намолочено 2 200 000 тонн. Большие очереди снова образовались на границе Беларуси и Польши. По информации Госпогранкомитета, перед погранпереходами Тересполь-Бобровники и Кузница-Белостокская въезда в Польшу ожидают более 2000 легковых авто и 56 автобусов. С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию меньше трети автомобилей. Тела погибших в аварии в Грузии граждан Беларуси доставили в Минск. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Напомню, ДТП случилось 12 августа в районе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги и упал во овраг, где врезался в дерево. Водитель успел выпрыгнуть во время падения. Всего в салоне находилось 19 граждан Беларуси. Водители микроавтобуса задержали. У него не было нужной для перевозки туристов категории водительских прав. И в завершение, запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси. В остальных введены ограничения. А это показывает интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Наибольшее число регионов, где запрещено посещение лесов, в Гомельской области. В Минской области нельзя заходить в лес в Березинском, Борисовском, Слуцком и Крупском районах. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 2 рубля 99 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных областных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве до 25. В Витебске, Гродно плюс 23. Такие же 23 тепла сегодня и в Минске. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Это Юнистар, мы продолжаем с вами слушать хит за хитом, и впереди у нас просто бронебойный Stronger от Kelly Clarkson и отличная мотивация, что не убивает, делает нас сильнее. Мне кажется, идеально применимо для нашего рабочего понедельника, поэтому делаем громче и слушаем на весь офис.

0: Бауза, его Магнетик в эфире Юнистар. И, кстати, хочу, чтобы вот этим центром притяжения прямо сейчас стал наш Телеграм. 610-9950 — это контактный номер. Напишите прямо сейчас фразу «Я знаю пароль», если готовы, если хотите сыграть с нами в середине этого часа в нашу новую игру «Я знаю пароль». Вам всего лишь предстоит ответить на мои вопросы. И если ответите правильно, сможете подобрать пароль и доказать всем, что вы действительно его знаете. Приятный бонус от нас и классный подарок, обещаю. Ну а для начала мы с вами послушаем хит от Pink, Family Portrait. Ну а ваши сообщения жду в Telegram 610-9950.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже...

0: дисковый телефон, потому что здесь ты всегда, Саш, будешь знать, где твоя жена, дальше, чем вот этот провод телефонный. Она, конечно, никуда не убежит.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: Хочешь ремонт? Делай! Хочешь новый гаджет? Покупай! Хочешь отпуск или авто? Бери! Хватит ждать! Паритет-банк одобряет! Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет! Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно!
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метапик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины? Да.

0: Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: Какое сказочное лето!
3: Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: Смертика нет.
1: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медонбас.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Конфеты «Тоффи Фи Шоколад» 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе молотый «Лавацца Крема Густо» 17 рублей 69 копеек за 250 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 11 по 24 жнивня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартин». Лосось свежемороженый с головой 29,99 за 1 килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире наша новая игра «Я знаю пароль». И напомню, что победителя ждет приз. Минисо дарит победителю сертификат на 100 рублей. Но для начала нужно подобрать пароль. А сегодня с этой задачей будет сражаться, справляться Наталья. Она работает воспитателем в детском саду. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Наталья, ну, раскройте секрет. Вот сейчас нас, возможно, слушают молодые родители. Что вы посоветуете молодым родителям? Вот как правильно уложить ребенка спать?
2: Надо это практиковать дома. Надо разговаривать с ребенком. И сон — это правильно.
1: Вот, хотелось бы и взрослым тоже в обеденное время чуть-чуть да поспать, если была такая бы возможность, как у испанцев, устроить сиесту. Но нам с вами, Наталья, точно не до отдыха. Прямо сейчас мы с вами выберем категорию. В рамках этой категории вы будете отвечать на вопросы. Итак, слушаем, какие сегодня у нас есть категории.
0: Спорт. Литература. Одежда.
1: Итак, спорт, литература, одежда. Какая из трех категорий вам кажется понятна и в какой категории вы готовы сегодня играть? Итак, категория одежда. Ну что ж, Наталья, вы эту категорию выбрали сами, поэтому желаю вам удачи.

0: Три вопроса. У каждого вопроса есть три варианта ответа. Вам нужно отвечать, и желательно правильно, лишь тогда сможете подобрать правильную комбинацию, правильный код к нашему сейфу. Первый вопрос сегодня такой. Как называется ткань, которая требует особого ухода? Вариант номер один – нежная. Вариант номер два – ласковая. Вариант номер три – деликатная.
1: Три.
0: Итак, вариант номер три. Зафиксировали. Идем дальше. Ко второму вопросу. Что такое салоп? Вариант номер один. Старинная женская одежда. Вариант номер два. Старый разношенный сапог. Вариант номер три. Меховой воротник. Итак. Вы считаете, что это вариант под номер три. Меховой воротник. Зафиксировали. Идем к следующему, третьему и, возможно, решающему вопросу на сегодня. Из меха какого животного сделаны шапки королевских гвардейцев Великобритании? Вариант номер один – волка. Вариант номер два – кролика. Вариант номер три – медведя.
1: Медведь.
0: Итак, вариант принят. Ну а прямо сейчас мы узнаем, смогли ли вы подобрать тот самый пароль.
2: Пароль подобран неверно.
0: Увы, Наталья, не удалось сегодня подобрать пароль. А знаете почему? Потому что салоп – это старинная женская одежда. Вот чуть-чуть не хватило. Если бы смогли ответить правильно, получили бы подарок. В любом случае, вам огромное спасибо сегодня за попытку. Ну, а мы обязательно сыграем завтра. Напомню, что Минисо подготовила для нашего победителя сертификат на 100 рублей. В Минисо вы найдете милые игрушки, полезные гаджеты, товары к учебному сезону и уютные мелочи для дома. Выбирайте подарки и стильные вещи в магазинах Минисо или заказывайте онлайн.
2: Я знаю пароль.
3: Рубрику представляет торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
4: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко. Реклама.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр. Всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов. Всего за 1159 рублей.
5: С новой скидкой тебя.
2: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
7: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
10: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
13: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».

0: Вместе с группой BTS плывем по волнам наших рабочих ритмов, ну и, конечно же, в сторону тех самых долгожданных выходных. Выходные вообще самый ожидаемый элемент нашей рабочей недели. Особенно это актуально вспоминать в понедельник, ведь это дает нам немного мотивации. Ну а чтобы эта неделя пролетела легко, незаметно, я предлагаю слушать Unistar, ну, практически 24 на 7. Как это делать? Можно при помощи компьютера, планшета, мобильного телефона, FM-приемника. В общем, выбирайте удобный формат. На сайте unistar.by вы можете послушать прямой эфир, а также 7 дополнительных интернет-каналов. Ну а в эфире нас ждет хит этого лета от Хюгела «I'm moving to the sun». Дискотека «Авария» споет про небо. Hall of Fame от The Script и Will.i.am в начале музыкального часа. Ну а прямо сейчас сделаем небольшую остановку, обновим новостную ленту, узнаем, что обещают синоптики, и продолжим.
1: Реклама.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Телескинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Это была

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. $8 200 000 тонн зерна намолотили в Беларуси. Об этом сообщили Белта в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день в прошлом году. В лидерах Минской области здесь намолочено 2 200 000 тонн. Большие очереди снова образовались на границе Беларуси и Польши. По информации Госпогранкомитета, перед погранпереходами Тирасполь-Бобровники и Кузница-Белостокская въезда в Польшу ожидают более 2000 легковых авто и 56 автобусов. С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию меньше трети автомобилей. Тела погибших в аварии в Грузии граждан Беларуси доставили в Минск. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД. Напомню, ДТП случилось 12 августа в районе Гурия. Микроавтобус съехал с дороги.

дороге упал во овраг, где врезался в дерево. Водитель успел выпрыгнуть во время падения. Всего в салоне находилось 19 граждан Беларуси. Водителя микроавтобуса задержали. У него не было нужной для перевозки туристов категории водительских прав. И в завершении запрет на посещение лесов действует в 25 районах Беларуси. В остальных введены ограничения. А это показывает интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. Наибольшее число регионов, где запрещено посещение лесов, в Гомельской области. В Минской области нельзя заходить в лес в Березинском, Борисовском, Слуцком и Крупском районах. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 2 рубля 99 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Белорусская ветеринарная конференция «Проплан Партнерс 2026» пройдет в Минске. Билеты уже в продаже. 20 и 21 августа с 9 до 18.00 конференц-зал «Минск Мариот Хотел». Минск, проспект Победителей, 20. За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает

0: 5 рефинансирования кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год, далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Хэфитол.
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных областных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве до 25. В Витебске, Гродно плюс 23. Такие же 23 тепла сегодня и в Минске. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. В ближайшие минуты тандем The Script и Will.i.am Hall of Fame. Слушаем хит за хитом весь день.

0: Хит за хитом в эфире «Инистар». До конца лета остались какие-то 2 недели. И вот уже в голове начинает вертеться, что я напишу в сочинении, как я провел это лето. Если в нем только одна строчка «работал», ну, согласитесь, звучит грустно. Целое лето, 3 месяца и одно всего лишь предложение. Возможно, просто вы все забыли. Вот откройте телефон, посмотрите фотографии. Уверен, вы много работали, но между работой жизнь продолжалась. Может быть, не такая яркая, как в кино, но настоящая, со своими маленькими хорошими моментами. Вот почему стоит пересмотреть фото, потому что лето было не только про работу. Я в этом уверен. Ну а чтобы завершение лета звучало круто, оставайтесь в компании Unistar. Продолжим слушать хит за хитом. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Ты знаешь, на самом деле, вот эта вот новость, отказ от лифта продлевает жизнь, она хороша только в одном случае.
3: Каком?
2: Только в одном. Если ты живешь на первом этаже.
3: Ну, второй еще тоже неплохо. Ну, в общем, да, согласен.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольное, пшеничное.
6: Какое сказочное лето!
7: Белгювелирторг благодарит за это! Ослепительный!

0: 5 и на belyuvelirtorg.by.
1: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Imclive Insurance. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Imclive. Живи счастливо!
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру.

0: плюс 375 17 247 01 76.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
3: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк, свиные, рублены 26,99 за 1 килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 569 33.

Bodyline от Tuvilo в эфире Unistar. За окном у нас с вами понедельник, отличный старт рабочей недели. Но я напомню, что Unistar и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон, а профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Следующая фотопрогулка пройдет по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Но во время прогулки мы протестируем Galaxy, Samsung Galaxy S26 Ultra. Он

0: приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС и до встречи на наших фото-прогулках. Ну а чтобы гулять по городу было приятнее, мы это всегда делаем в компании музыки. Broken Strings от Алана Уокера в эфире Нестар. Моя Мишель, ветер меняет направление. Увы, ветер меняет направление, и скоро в стране похолодает заметно, и придут дожди. Диги-диги от WizKids, чтобы компенсировать эти мысли. Ну а в этом ритме я буду с вами прощаться до завтра. Меня зовут Саша Козырев. Дальше хит за хитом в эфире Юнистар и рубрика «Надо знать».
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг Партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: «Надо знать».
5: А вы знали, почему старые бумажные книги пахнут так особенно?
4: В этом аромате как будто есть нотки ванили и дерева, отчего сразу появляется желание провести минуту-другую за чтением. Химики подтвердят, этот запах – результат обычного старения бумаги. Дело в том, что в древесине, из которой делают листы, есть природное вещество лигнин. Со временем, под воздействием воздуха, оно начинает распадаться. И вот интересный факт. Одним из главных продуктов этого распада является искусственный ванилин. Да-да, тот самый, который ассоциируется со свежей выпечкой. Именно поэтому старые книги пахнут для нашего мозга так приятно. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
6: Реклама.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на бытовую химию до 40%. Стиральный порошок Тайд для чувствительной кожи. 6 килограммов всего за 31,99.
9: С новой скидкой тебя.
8: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
10: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
11: Хутка в школу. Мегадом.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: Это была реклама.

0: любимой музыки. Ну и вот кого слушаем в ближайшие полчаса на Инистар. Anastasia. Left Outside Alone. Ждем братьев Гримм. И тот самый улетный хит. Через 5 минут на Инистар Шакира. И музыка бархатного лета. Это Hips Don't Lie. Скоро здесь.
1: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко запоминать сложные правила в утреннем шоу «Зарядная станция». Канцелярские товары для веселой и вдохновляющей учебы покупайте в белорусской сети магазинов «Три цены». Ассортимент вдохновит детей, а цены родителей.
2: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай. 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
3: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
7: Огненная гора изголодалась.
6: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
5: Это была...

0: За 5 лет конференция стала настоящим символом непрерывного развития ветеринарии и нетворкинга профессионалов своего дела. Среди спикеров – опытные практикующие врачи из Беларуси и России. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Бресте плюс 25 и возможен небольшой дождь. В остальных областных городах без осадков. В Гомеле до 29 тепла, в Могилеве до 25. В Витебске, Гродно плюс 23. Такие же 23 тепла сегодня и в Минске. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: На часах 14.04 вы слушаете «Юнистар». Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю нескучного дня. Привет! Самое время слушать много музыки. Хит за хитом. И прямо по курсу на «Юнистар». «Hips Don't Lie» — это бесконечно классная и всегда любимая Шакира и «White Lip Jeans» с нее.

0: Это Gearbooks на Unistar. И идеальная музыка для самых разных дел. И от работы не отвлекает, и отдыхать не мешает. Это Graceland. Да, в 14.19. Как ваш понедельник проходит? Пусть сегодня все будет легко. Ну и мы на Unistar хотим сделать ваше лето ярче. По этому поводу, друзья, каждую среду радио Unistar устраивает бесплатные показы хитового кино. Это фильмы с легендарными саундтреками. Что будем смотреть на этой неделе? Смотреть будем комедию «Школа рока». Обязательно приходите к нам 19 августа в 7 вечера в 19.00 во дворе арт-пространства «Эхо» возле метро «Парк Челюскинцев». Там можно вкусно поесть и уютно расположиться на крытой веранде. Там все для того, чтобы вы с нами очень уютно провели время. 7 вечера, 19 августа. Смотрим комедию «Школа рока». Подробнее об этом на сайте unistar.by и в телеграм-канале Unistar. Ну а что до музыки, далее через пару минут здесь Anastasia. Left Outside Alone.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Ну, знаешь, вот есть же там день автомобиля, да, когда мы проводим целый день без авто, только ножками, да. Так вот, и пусть будет день без лифта, когда нам специально отключат лифт на один день, и все, понимаешь, они как будто бы о тебе позаботились.
3: Правда? А если все это еще и совместить, день без лифта и без автомобиля, то это вообще будет самый здоровый день в году.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
6: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
7: АМИ. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
8: Это была

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Арианы Гранде «Yes and», что значит «да» и… Скажи это с полной уверенностью, будь себе лучшим другом, просто иди вперед, повторяя. Дальше что? «Да» и… Песней «Yes and» Ариана Гранде ответила всем, кто распространял слухи о ее разводе, потере веса и новом романе. На каждую такую дешевую сенсацию певица подготовила короткий, но исчерпывающий ответ. Да, и что? Давая всем понять, что оправдываться она не намерена. Видео, которое на самой главной видеоплатформе мира посмотрели без малого 122 миллиона раз, тоже своеобразный, ироничный ответ хейтерам и желтой прессе. По сюжету певица приходит на

0: прослушивание. Суровые критики сперва воротят носом, но в процессе выступления меняют свое мнение и начинают танцевать вместе с Гранде.
1: Я в восторге. Она включила язык жестов в свою хореографию. Обожаю все в этом видео,
0: написал один пользователь.
1: Нам всем нужно быть как Ариана, меньше думать о мнении других,
0: добавил другой.
1: Как здорово, что однажды я услышал эту песню. Ей суждено было стать гимном моей жизни,
0: радовался третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас Ариану Гранде. Yes, and...

0: уж этот голос, Ариана Гранде, Yes And, только что здесь на Инистар. От меня, Вадим Савина, большущий привет всюду, где вы слушаете нас в 14.37. Ловите нас не только на наших FM-частотах, но и в интернете. Включайте Инистар на платформе «Белорусский радиоплеер». На сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Там ищите Юнистар, добавляйте нас в избранное, слушайте наш прямой эфир в отличном качестве, узнавайте, что играло на Юнистар, ну и там же, кстати, вы найдете ссылки на наши социальные сети. Удобно? Юнистар. Ну а что до музыки в ближайшие полчаса? Сам Тедди Свимс для вас. Ждем мистера Всезнайку, мистер Know It All на подходе, а еще Imagine Dragons, драконы на подлете, классный хит Bones. Через пару минут на Инистар сам Стромай. Музыка наших с вами. Рандеву, рандеву. Это Тусли Мэм. Прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость и хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Пикветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
5: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
6: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
7: Остался всего один рекламный ролик.

0: 400 граммов. Филе ментая свежемороженое, порционное, 18 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют.
1: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Ох, как бы я хотел не быть мистером Всезнайкой, поет Тедди Свимс на Инистар. Oh, I wish I wasn't Mr. Know-It-All. О, да. От меня, Вадим Савина, большой привет. 14.56. Как у вас дела после обеда в понедельник? Пусть все получается сегодня даже лучше, чем вы ожидаете, чем лучше, чем представляли себе. Да, только удачи во всем и отличного настроения. Ну и у нас для вас кое-что есть. Это классная музыка. Слушаем хит за хитом мы в ближайшие полчаса. Сами One Republic и Timbaland. Ждем от них Apologize, а еще Ану Асти. И ее душещипательную историю, да, ну и раньше остальных сам Мартин Гаррикс. Добавит драйва нашему дню Animals прямо по курсу.
1: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
2: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на альфа-банк.бай и по номеру телефона 198.
3: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небаряка» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игромаякбел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
5: Это была

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. 8 200 000 тонн зерна намолотили в Беларуси, об этом сообщили Белта в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день в прошлом году. В лидерах Минская область, здесь намолочено 2 200 000 тонн. Более 153 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Больше

Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Из Литвы, например, с 2022 приехало уже 716 тысяч человек. Белта напоминает, что решение президента о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран действует до конца года. А вот США планируют использовать роботов-гуманоидов для патрулирования южной границы своей страны. Технологии уже представили Министерству внутренней безопасности США, пишет СБ «Беларусь сегодня». Разработанная машина умеет передвигаться по сложному рельефу и выявлять присутствие людей. При этом весной США ввели запрет на импорт из Китая человекоподобных и четвероногих роботов, чтобы устранить риски для национальной безопасности.

0: очереди. По информации Госпогранкомитета, перед погранпереходами Тирасполь, Бобровники и Кузница Белостоцкая въезда в Польшу ожидает более 2000 легковых авто и 56 автобусов. С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию меньше трети автомобилей. А вот какие курс валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 45 копеек, доллар США – 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте 15 тепла, в Витебске плюс 13, в Гомеле 17 со знаком плюс, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве плюс 12, плюс 13 и дождь ночью в Минске. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 тепла, временами дождь, в Гомеле плюс 25, возможно, гроза, в Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23, в Минске завтра днем плюс 16, временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

На часах 15.02 вы слушаете «Енистар». Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю позитивного и удачного дня. Самое время слушать много музыки. Хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Мартин Гаррикс с легендарным хитом «Animals».

0: Подробности по телефону 221.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: 55-55.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 11 по 24 жнивня святочная пропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Продукт киндюк, свины, рублены 26,90.

0: Кешина и Нистар с песенкой про ТикТок. Ну, в переводе с английского это тик-так, тик-так, тик-так. Речь о времени. И, кстати, по поводу того, сколько там уже натикало у нас? 15:38. Да, не за горами финал рабочего дня, к слову. Ну, а если вы в отпуске, пусть время в отпуске тянется приятно медленно, да. Ну, а что до ТикТока? Если уж видеоплатформа, если уж социальная сеть, тоже явление интересное. И мы, Юнистар, есть в ТикТоке. Обязательно присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на нас в ТикТоке. У нас много классного контента, чтобы поднять вам настроение, чтобы мы с вами улыбнулись, вспомнили любимые хиты, вспомнили, в каком году они были выпущены, да. Ну и плюс забавные интересные истории о ваших любимых исполнителях и прочее, прочее, прочее. Все это в ТикТоке Юнистар. Ссылочка для удобства на нашем сайте unistar.by. Переходите по ссылке и давайте дружить. И в FM-пространстве, и в интернет-пространстве в том числе. Ну а что до музыки этого понедельника? В ближайшие полчаса у нас для вас Кункс и That Feels London. От них Galaxy, от группы Танцы Минус. Песня о городе нашем с вами. Ну и раньше остальных Боб и Хейли Уильямс. Здесь через 5 минут на Unistar Airplanes.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет, это программа «Атур».

0: «Надо знать».
1: А вы обращали внимание на спортивную обувь?
2: Почти у всех беговых или городских кроссовок у самого верха есть пара дополнительных отверстий для шнурков, которые обычно остаются пустыми. А зачем они нужны, если шнуровки и так хватает? Эти дырочки созданы вовсе не для красоты и не про запас. Они нужны для создания так называемого замка для пятки. Если завязать шнурки через них, обувь зафиксирует стопу идеально плотно. И вот интересный факт. Этот скрытый лайфхак придумали специально для бегунов и путешественников. Правильное использование этих верхних отверстий надежно удерживает пятку, не дает ноге скользить вперед при ходьбе и на 100% защищает пальцы от натирания, а ноги от усталости. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».
3: Реклама.
4: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на посуду до 40%. Сковорода Виктория диаметром 26 сантиметров. Всего за 49,99.
5: С новой скидкой тебя.
4: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
6: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняхта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
7: EOS, EOS, EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
12: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
13: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Юнистар.
1: Юнистар. Astro.

0: Вот такая вот Galaxy. Галактика — это Кунгс и Тео Лондон. Только что здесь на Енистар. 9 место в нашем радиочарте. Такой мини-вселенной эфира Енистар. Да, подробнее. Все подробности свежего чарта на сайте unistar.by. Как будет минутка, заглядывайте к нам, заходите в гости. Мы любим это дело. Да, изучайте свежий чарт, ставьте лайки вашему фавориту, и пусть ваш любимый хит как можно чаще звучит для вас на Енистар. Ну а у нас в самые ближайшие минуты Хуанес, Ла Камиса Негра. Ждем Артика и Асти. Раньше остальных Николь Шерзингер и группа The Pussycat Dolls. Ждем Батнус через 5 минут и еще час в вашей отличной компании. Я Вадим Савин. Хорошего дня, друзья!
1: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы...

0: только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, стоит ли возвращаться на работу в компанию, из которой вы однажды ушли.
2: Привет, меня зовут Александр Романов, и уже завтра я расскажу, как искусственный интеллект впервые уволил человека, и как это было.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Рикветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
6: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
8: Большой выбор матрасов всего от 109 рублей.
7: Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Это была

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Белорусские аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю к уровню прошлого года. На молоть зерна с учетом рапса ожидается в 9 миллионов тонн. Об этом было сказано в докладе министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова президенту страны. Также есть все предпосылки, чтобы в нынешнем году превзойти рекордный прошлогодний уровень в 10 миллиардов долларов экспорта продовольствия, сообщает Белта. Как Минск отпразднует День города, рассказали в Мингорисполкоме. Основные праздничные торжества в столице 12 сентября откроет церемония возложения цветов к обелиску «Минск-город-герой». В музейно-парковом комплексе «Победа» пройдут 10-е международные соревнования спасателей. А у перекрестка проспектов Машерова и Победителей состоится фестиваль исторической реконструкции «Минск-старожитное». Заявки на него подали уже около 500 реконструкторов из трех стран – Беларуси, России и Китая. А на площадке возле Дворца спорта пройдет большой концерт. Здесь же будет работать и праздничная ярмарка. Фейерверк дадут в 11 часов вечера. О спорте. Адмирал из Владивостока выиграл Кубок Минска по хоккею. Напомню, участвовали в турнире 6 команд КХЛ. В финальном матче дальневосточная команда одолела Магнитогорский Металлург 4-3. В матче за третье место Кубка Минска столичные динамовцы сыграют с Сибирью. И в завершение авторитетное издание Entertainment Weekly составило список из 14 режиссерских версий фильмов, которые, по мнению редакции, превосходят их оригинальные варианты. В него вошли как картины, заметно выигравшие от дополнительных сцен, так и проекты, которым расширенная или восстановленная версия вернули первоначальный замысел. Третьим стали «Врата рая» Майкла Чимина. Второе место занял «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. На первом месте «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро 3 рубля 45 копеек, доллар США 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 56 копеек. И к новостям компании. Если по кредиту на жилье можно платить меньше, зачем платить больше? Белагропромбанк предлагает рефинансирование кредита на недвижимость со сниженной ставкой 10,9% годовых в первый год. Далее 15,5% годовых. Срок кредитования до 20 лет. Сравните свой текущий платеж с расчетом в кредитном калькуляторе на belapb.by. Белагропромбанк. Банк родной для каждого. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте 15 тепла, в Витебске плюс 13, в Гомеле 17 со знаком плюс, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве плюс 12, плюс 13 и дождь ночью в Минске. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 тепла, временами дождь, в Гомеле плюс 25, возможно, гроза, в Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23, в Минске завтра днем плюс 16, временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в косую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: Большой привет! В Беларуси 16.04. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов. И на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонке «Алиса, включи Инистар» и вместе послушаем «The Pussycat Dolls».

0: Понедельник проходит, как началась неделя. Планы потихонечку строятся, и дела, и дни расписываются, правда? Ну, кстати, мы, Юнистар, и компания МТС приглашаем вас на фотопрогулки по Минску. Вам точно понравится, поэтому вносите в ваши календари. Ведущий, мой коллега и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. А профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Следующая фотопрогулка пройдет по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, оставляйте заявку на сайте unistar.by. Там все подробности фотопрогулки. Заглядывайте к нам на сайт, изучайте и обязательно присоединяйтесь к нам. Во время фотопрогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну и теперь к музыке понедельника. Через пару минут на Unistar Сам Хуанес. Ждем La Camisa Negra.
1: Одевать надежду, надевать одежду. Радио Юнистар и

0: для детей старше 16 лет.
1: Как назвать человека, который, гуляя с собакой, все время за поводком просто бежит? Собака тянет, а он следом за ней. Спасибо за все ваши ответы. Много классных, смешных было. Наша тройка фаворитов. Послушаем вариант от Ольги.
2: Меня друзья просто называют Шарик.
1: Олечка, я лечу. А ветреную погоду вообще классно. Оль, держитесь там, держитесь. Вариант от Сергея.
3: Как? Хозяин на выгуле.
1: Хозяин на выгуле, это же прикольно.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
5: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
6: Школу Скоминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Скоминтерн. Подробнее на сайте kominterne.by и по телефону 8029-326-33-34.
7: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
8: Новичок.
9: В смысле?
8: Все для школы беру в 3 цены.
9: Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
8: Почему ты раньше молчала?
10: Все для школы и творчества в 3 цены.
11: Это была...

0: Какую классную песню вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус, друзья, это правда. Say, say, say. Только что на Инистарт. Легендарные голоса в эфире. Майкл Джексон, сэр Пол Маккартни, Кайго. И его ремейк здесь в 16.35 за 20 минут до нашего вечернего, наконец-то, шоу. До него, кстати, успеем послушать Адель. А еще Холли Флейма. Кэти Перри раньше остальных. Через 5 минут на Инистар. Ро, от меня, Вадим Савина, спасибо за компанию и вернусь к вам завтра. Ну а сегодня отличного вам вечера вместе с нами, вместе с Инистар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: «Надо знать».
5: А вы знали, почему старые бумажные книги пахнут так особенно?
4: В этом аромате как будто есть нотки ванили и дерева, отчего сразу появляется желание провести минуту-другую за чтением. Химики подтвердят, этот запах – результат обычного старения бумаги. Дело в том, что в древесине, из которой делают листы, есть природное вещество лигнин. Со временем, под воздействием воздуха, оно начинает...

0: является искусственный ванилин. Да-да, тот самый, который ассоциируется со свежей выпечкой. Именно поэтому старые книги пахнут для нашего мозга так приятно. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
2: Реклама.

0: 23 января 2029 года.
1: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Суши вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл в заказе – подарок. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440. Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное уникальное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Олегникта 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Это была реклама.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль 99 копеек за 4 рулона. Масло сливочное «Брест-Литовск» 4 рубля 39 копеек за 180 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

16 часов и 57 минут. Это наконец-то шоу «Ныне старые». Наконец-то вечер понедельника. Уверена, вы заслужили хороший отдых, классную музыку, ну и, конечно, парочку подарков. Все это будет в рамках наконец-то шоу. Ну и, как всегда, начинаем с музыки. Offenbach Hit Miles Away, который все выше и выше взбирается в нашем хит-параде «Ныне стар топ-20». 19-й строчки. Ребята перепрыгнули на 16-ю. Отчасти благодаря вашим лайкам. А еще тут Бурито. По волнам радио «Ныне».

0: начинается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
1: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
2: Остался всего один рекламный ролик.

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. 8 200 000 тонн зерна намолотили в Беларуси, об этом сообщили Белта в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день в прошлом году. В лидерах Минская область, здесь намолочили

0: взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Инвер, Франция, реклама.
1: По информации Погода.бай, сегодня ночью в Бресте 15 тепла, в Витебске плюс 13, в Гомеле 17 со знаком плюс, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве плюс 12, плюс 13, дождь ночью в Минске. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 тепла, временами дождь, в Гомеле плюс 25, возможно, гроза, в Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23, в Минске завтра днем плюс 16, временами дождь. На этом пока все, меня зовут Леся Никитина, хорошего дня. We'll be right back.

0: Шоу. Просто не смогу без тебя, кто-то так может сказать. В адрес искусственного интеллекта. И вот Ford пошел дальше, разработал нового виртуального помощника именно с искусственным интеллектом. И владельцы могут задать ему вопрос, вместо того, чтобы листать толстую бумажную инструкцию. Сервис доступен для автомобилей Ford и Lincoln. Разработчики посчитали, что в условиях нынешней цифровизации традиционная инструкция, ну или даже зашитый в медиасистему мануал, недостаточно удобный. Поиск нужной информации может затянуться в обоих вариантах. И в следующем году функционал помощника будет расширен. С его помощью можно будет менять все основные настройки прямо в движении, просто дав команду голосом. В числе возможностей анонсировали и набор текстовых сообщений. Ну, это звучит как будущее. А вот я только сейчас задумалась, что никогда в жизни не читала инструкцию к машине. Даже к стиральной, представляете?
1: Это Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 14 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И буквально через пару минуток мы с вами сыграем в игру «Ценный кадр». Но прямо сейчас, говорю, дозванивайтесь все те, у кого была кассета с «Терминатором». И не стесняются об этом говорить. Но даже если вы не застали видеокассеты, то вы точно посмотрели эту картину, которая вознесла до небес железного Арни. Так вот, если в финале правильно ответите на мой вопрос, то я вручу вам подарок. Набор натуральных фруктовых конфет «Хоба». Звонить нужно по номеру 242-9950, код Минска 8017. Это студия прямого эфира. Ну а со счастливчиком узнаем, чем все закончилось. Ну, как узнаем? Я надеюсь, что вспомним. Так что дозванивайтесь. Не уверена, что прям всего «Терминатора» успеете посмотреть, но время будет. Там прямо сейчас о пробках, вот пока я тяну.

0: Центральный до Партизанского проспекта 5 минут, 6 идет на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости и 10 минуток на Киселева от Красной до Максима Богдановича. Все, скоро сыграем. Нажимаю на плей и слушаем Дюка Демонта Ocean Drive.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — сеть магазинов «Красавита».
2: Какой пенал, а тетради, красота!
3: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
5: Реклама.
6: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: Марка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: заказать и надел ювелирторг.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
3: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Сыр полутвердый в ассортименте 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Чипсы «Лейс» сыр 3 рубля.

0: 17 часов и 23 минутки. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый». Игра «Ценный кадр». Будем с вами вспоминать сегодня того самого первого «Терминатора». Слушайте, такая смешная история приключилась за эфиром. Я снимаю телефон, говорю: «Алло, «Ныне не старый», здравствуйте». И мне отвечает мужской голос. Я говорю: «Послушайте, мне ваш голос очень знаком». И дальше пи-пи-пи-пи. Я, может быть, хотела узнать, может быть, мы с вами играли, вы выиграли или нет, а вы вот так вот трубки-то кладете. Но если бы этого не случилось, не дозвонился бы Иван. Иван, здравствуйте. Видите, как вам повезло. Вот прям сильно.
1: Ну да.
0: Выходит, надо сейчас только выиграть. Как, «Терминатор» это помните?
1: Ну, плюс-минус. Вторую часть помню хорошо, третью помню хорошо, а вот первую не очень.
0: Ну, она же, простите, 84-го года, а вы какого? Ну да, нас еще с вами не было. Но я первую часть пересматривала несколько раз. И последний раз, кстати, не так давно. Нравится мне этот фильм, нравится. И «Железные Арни» в самом соку прекрасен, несмотря на то, что играет злодея. В общем, так, будем с вами вспоминать того самого «Терминатора» и ту самую сцену погони за Сарой и Кайлом. Вы же помните, да, кто это такие?
1: Да, помню, Сара Коннор, да.
0: Прекрасно. Ну, все, тогда окунаемся. Кстати, вот именно эту сцену многие считают самой лучшей в фильме. Сплошные угнанные машины, автоматы, взрывы в тоннеле. «Терминатор» на мотоцикле, он уже на хвосте у этой парочки, за которую все так переживали. И вот он достает автомат. Признавайтесь, сердце замирало при каждом выстреле?
1: Да, конечно, было дело.
0: И вот он попадает в пикап. Пикап переворачивается, а у Арни нет поллица. Так вот, скажите, пожалуйста, Иван, каким цветом светился глаз у героя Арнольда Шварценеггера? Вариант первый – синий. Вариант второй – переливался всеми цветами светофора. И вариант третий – красный.
1: Я так думаю, что это все-таки будет красный цвет, потому что у него по всех частях фильма дальше будет красный цвет глаз.
0: Ага, молодец! Молодец! Правильно догадался, Иван! Ну что, в таком случае подарок по праву ваш. Набор натуральных и полезных конфет Хоба. Действительно, глаз у Арни светился красным, как и во всех остальных частях. И, кстати, бесплатный альбом для коллекционирования наклеек можно скачать по QR-коду, который найдете на всех упаковках конфет Хоба. Оставайтесь на линии, Иван! Хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше, слушаем JP Купера, Rehab и Vice, Just Plain.
2: Радио Юнистар.

0: покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
1: Наконец-то шоу. Продолжаем слушать хит за хитом, и музыка, за которую вы голосуете, в том числе будет благодаря вашим, хотел сказать, молитвам, но нет, лайкам. The Bowser переместились с 12-й строчки аж на 6-е место. Это я говорю про хит Magnetic. Ой, что-то мне подсказывает, что счастливое будущее его ждет уже в эту пятницу, на этой неделе. Ваши лайки, не скупитесь. Дания Хэнсон тоже будет с хитом Questions. И Амель Бэнд раньше остальных. Ну и как всегда, со своими полезными советами к нам спешит мой коллега Валентин Середа в программе «Больше жизни», которую услышим через 2 минутки.
2: Реклама. Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. До 31 августа скидки на технику «Атлант». Холодильник с морозильником «Атлант» объемом 341 литр всего за 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 8 килограммов всего за 1159 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте tritsyny.by или по телефону 7300. Остался всего один рекламный ролик.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар.

0: 99 за 1 килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
1: Научно доказано, что цвет может положительно влиять на здоровье, улучшая настроение, снижая стресс и нормализуя давление. Сегодня разбираемся, какие цвета улучшают наше самочувствие. И начнем с самого жизнерадостного оттенка. Согласно теории цветотерапии, оранжевый излучает тепло и ассоциируется с радостью и счастьем, поэтому повышает настроение и вызывает позитивные мысли. Более того, даже апельсины, в которых много витамина С, мощного антиоксиданта, известны тем, что лечат и борются со свободными радикалами, повышая иммунитет. А вот желтый стимулирует интеллект, а также способствует очищению разума от негативных мыслей. Желтый цвет особенно рекомендуется людям с проблемами кожи. А еще он может вдохновить на творчество людей, которые чувствуют себя в творческом ступоре. Однако чрезмерного использования желтого цвета лучше избегать, поскольку он может нарушить здоровье пищеварительной системы и привести к проблемам с желудком и бессоннице. Зеленый – это спокойный цвет, который символизирует рост и обновление. Он также способствует комфорту и равновесию и особенно полезен для сердца, легких и кровеносной системы. Синий помогает снизить кровяное давление и учащенное сердцебиение. Этот цвет действительно расслабляет разум и тело. Синий и голубой – это цвета проницательности. Эффект синего – это идеализм, интуиция и доверие. Ну а самый страстный цвет, конечно, красный. Он пробуждает жизненные силы и стимулирует энергию. Красный увеличивает адреналин и повышает кровяное давление. Красный цвет также может облегчить депрессию. Это один из лучших лечебных цветов для повышения общей жизнеспособности. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

13:41. Это наконец-то шоу на Енистар и вдогонку новость. Как вам такое, путешественники? Ученые создали палатку Powerbank, которая генерирует электричество от ветра и движений. Работает она даже без солнца. В основе лежит принцип магнитоупругости, изменения магнитного состояния материала под механическим воздействием. Когда ткань пола или крыши сгибается, ее магнитный поток меняется, а система через индукцию превращает этот сдвиг в электричество. Вроде звучит легко, но это так сложно. Явление впервые описал итальянский физик Эмилио Виллари в 1865 году, и круто, что использовали ее только сейчас, спустя столько лет. К сожалению, серийной версии у такой палатки пока нет. Ученым только еще предстоит проверить, сколько энергии она выдаст в реальных условиях, как материал выдержит многократное складывание и плохую погоду, и можно ли производить вот эту вот всю прелесть, что самое главное, массово и недорого. Но мне кажется, я уже знаю,

0: Ответ: такие вещи не бывают дешевыми.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Наконец-то шоу. 17:45, наконец-то шоу «Нэнни Стар» продолжается, а мы будем болтать в драйв-чате. Я, конечно, понимаю, что мы уже все люди женатые, замужние, но, тем не менее, сегодня, наверное, оттого будет приятнее вспомнить, в каком необычном месте с вами пытались познакомиться. Ну, слушайте, может быть, все это как раз-таки и привело к хэппи-энду, может быть, поэтому вы сейчас женаты или замужем. Кто знает, может, парень клеился вам в очередь, к вам в очереди в поликлинике, может быть, вы в лифте застряли с любовью всей своей жизни, но тогда вы еще об этом не знали. В каком необычном месте с вами пытались познакомиться? Может быть, вам мимо проходящая девушка сделала комплимент, мол, какой потрясающий у вас парфюм. Вы разговорились и поняли, что у вас намного больше общего, чем просто тот самый парфюм, который вам обеим понравился, и стали дружить. 610-9950, код 29. Мир удивительный, и давайте докажем это друг другу сегодня в драйв-чате, да, и то, что случайности не случайные в том числе. Я пока докажу вам, что пробки встали.

Проспект Машерова загружен, от Платонова до улицы Куйбышева ехать будете почти 20 минут. Примерно столько же уйдет на Киселева, от площади Победы до Максима Богдановича, 7 минут к Намкаде. Проведете от Ташкентской до Магистральной, 8 на Якуба-Колоса Красной, от Дорошевича до проспекта Машерова. 13 минут отведите на Смоленскую улицу, там пробка от Захарова до Ленина. 7-минутную пробку вижу на Платонова-Чапаева, от Козлова-Первомайской до Первомайской. Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости тоже примерно минут 7, и столько же на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. С вами Аня Васильева. Вместе веселее, хит за хитом слушать, ну и, конечно, рассказывать друг другу интересности.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Реклама.
2: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
3: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
6: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: www.nabeljuvelirtorg.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 17 по 23 августа. Скидки на зоотовары до 40%. Сухой корм для собак Монш. Упаковка 12 килограммов. Всего за 199 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
2: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — стоматология Стомика.
5: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
1: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.

17:54. Наконец-то шоу «Ныне старые». Это рубрика «Драйв Чат». Мы болтаем с вами в Телеграме. Номер 610-995-0, код 29. Здесь вы можете рассказать свою историю. В каких необычных местах с вами пытались познакомиться? И увенчались ли эти попытки успехом? Но вот пока только про успешные попытки нам девушки рассказывает Таша. Пишет: «Я познакомилась с молодым человеком в онлайн-игре. И мы были на то время в разных странах, начали общаться, и в итоге мы счастливо женаты почти 8 лет. И вот, пожалуйста, ответ всем тем, кто против геймеров. Видите,

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль.

0: Покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.
1: Наконец-то шоу на Инистар, мы двигаемся дальше. Вечер наш продолжается. Под хит от Хогля и Moving to the Sun. К счастью, все сошлось, и мы с вами действительно двигаемся под солнцем. Вот только вчера я начала замечать, что солнце-то раньше опускается. Ну, ничего. Будем слушать Мари Краймбери и представлять, будто мы уже в отпуске. Хотя всего лишь завершился рабочий день. За раз мы с раньше остальных. Вот с этим мощным хитом сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
2: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, стоит ли возвращаться на работу в компанию, из которой вы однажды ушли.
4: Привет, меня зовут Александр Романов, и уже завтра я расскажу, как искусственный интеллект впервые уволил человека, и как это было.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
5: станция. Реклама.
6: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
7: Хочешь ремонт? Делай! Хочешь новый гаджет? Покупай! Хочешь отпуск или авто? Бери! Хватит ждать! Паритет-банк одобряет! Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет! Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно!
6: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.

0: www.juvelirtorg.by.
1: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке.

главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Якобс». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бай и по телефону +375 29 145 54 77. Это была

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Белорусские аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю к уровню прошлого года. Намолоть зерна с учетом рапса ожидается в 9 миллионов тонн. Об этом было сказано в докладе министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова президенту страны. Также есть все предпосылки, чтобы в нынешнем году превзойти рекордный прошлогодний уровень в 10 миллиардов долларов экспорта продовольствия, сообщает Белта. Как Минск отпразднует День города, рассказали в Мингорисполкоме. Основные праздничные торжества в столице 12 сентября откроет церемония возложения цветов к обелиску «Минск-город-герой». В музейно-парковом комплексе «Победа» пройдут 10-е международное соревнование спасателей, а у перекрестка проспектов Машерова и Победителей состоится фестиваль исторической реконструкции «Минск-старожитное». Заявки на него подали уже около 500 реконструкторов из трех стран – Беларуси, России и Китая. А на площадке возле Дворца спорта пройдет большой концерт. Здесь же будет работать и праздничная ярмарка. Фейерверк дадут в 11 часов вечера. О спорте. Адмирал из Владивостока выиграл Кубок Минска по хоккею. Напомню, участвовали в турнире 6 команд КХЛ. В финальном матче дальневосточная команда одолела Магнитогорский «Металлург» 4-3. В матче за третье место Кубка Минска столичные «Динамовцы» сыграют с «Сибирью». И в завершение авторитетное издание Entertainment Weekly составило список из 14 режиссерских версий фильмов, которые, по мнению редакции, превосходят их оригинальные варианты. В него вошли как картины, заметно выигравшие от дополнительных сцен, так и проекты, которым расширенная или восстановленная версия вернули первоначальный замысел. Третьим стали «Врата рая» Майкла Чимина. Второе место занял «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. На первом месте «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 45 копеек, доллар США – 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте 15 тепла, в Витебске плюс 13, в Гомеле 17 со знаком плюс, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве плюс 12, плюс 13 и дождь ночью в Минске. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 тепла, временами дождь. В Гомеле плюс 25, возможно, гроза. В Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23, в Минске завтра днем плюс 16, временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

18.12, наконец-то шоу «Нынешний старт» продолжается новостями из мира авто. И вот так новость. Электрокар «Воих» повторил петлю в тоннеле из легендарной рекламы «Мерседес». Ну, той самой, которая с Шумахером. Кроссовер разогнали примерно до 130 км в час, чтобы он не упал на дорогу. Серийный автомобиль Fashion S успешно выполнил 360-градусный виток по стене закрытого испытательного тоннеля. Его построили в Ухане. И в компании подчеркнули, что ролик сняли с настоящим автомобилем и без всяких там разных спецэффектов и доработок. Экстремальный заезд стал отсылкой к знаменитой рекламе, как я уже и говорила, с Mercedes-Benz, снятой аж 16 лет назад. Там принимал участие Михаэль Шумахер. Правда, тот ролик у диванных критиков до сих пор вызывает споры. Есть версия, что трюк выполнял профессиональный каскадер, а не сам Шумахер. Вот сегодня бы сказали, это искусственный интеллект. Но, к счастью, вы подтвердили, все было реально. Наконец-то шоу Юнистар.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Шоу. 18 часов и 16 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И игра «Прозевать невозможно». Ну, то, что вы ее ждете, я вижу в телеграме Юнистар. Вот уже Мирослава пишет: мысли материальные, я сегодня выиграю в «Прозевать невозможно». Но самое главное, чтобы такие же мысли других людей, желающих выиграть, не глушили друг друга.

0: Все случилось действительно так, как нужно. Диана написала, ага, я выиграю. Ну, давайте, поругайтесь еще тут у меня в комментариях. Сейчас. Девочки, собрались, взяли в руки мобильные телефоны. И не только девочки, мальчики тоже допускаются к участию. И я думаю, что этот хит они знают, несмотря на то, что его нет в эфире Юнистар. Что будем делать? Через пару секунд нажму на play и дам послушать отрывочек хита. В какой-то момент Катя Лель сладко зевнет, а вот ваша задача понять, какое слово пропущено. Что будет победителю? Подарок. Сертификат на квест в клаустрофобии. Все ваши варианты принимаются в телеграме Юнистар 610-9950, код 29. Я не зря столько раз повторяю номер. Сверяйтесь, потому что некоторые ответы нет-нет, да не туда улетают. Еще раз 610-9950, код 29. Ну а теперь поехали.
1: Муси, муси, пуси, пуси.
0: Ой.
1: Миленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без...
0: Без?
1: Я просто тебя съем.
0: Ну, клево, молодцы. Такая активность. Там девочки продолжили ссориться в комментариях, кто из них все-таки выиграет. Но не этим надо было заниматься, не этим надо было отвечать. И кто же там у нас в лидерах? Расскажу чуточку позже, а сейчас давайте расскажу о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты, и пробки сейчас на 6 баллов из 10. Вроде бы цифра-то не поменялась, я о баллах, на которые оценивается затруднение. А вот пробки как будто бы покрупнели. На Козлова, на проспекте Машерова, от Платонова до Максима Богдановича 22 минуты уйдет. 12 минут на Максима Богдановича от Леонида, от... Ленина до проспекта Машерова, 12 минут. 10 на Ванеева, от Долгобродской до Партизанского проспекта. На МКАДе всего лишь 5 минут от Магистральной до Партизанского. 7 минуток на Долгобродской, от Уральской до Чеботарева. 15 на Киселева, от Красной до Максима Богдановича. По 6 минут на Сурганова, от Платонова до проспекта Независимости. И притормозим на Шаранговича, от Якубовского до Максима Горецкого. Ну что, Аня Васильева тут, рядышком с вами, о пробках рассказала. Отправляйтесь теперь слушать музыку, а я пойду смотреть, кто там был первым.
2: Партнер дорожной информации — сеть магазинов «Красавита».
3: Какой пенал, а тетради, красота!
4: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33-349-85-72.
5: Реклама.
6: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
7: Смачная вечера! З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная, безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка, безалкагольная, пшанічная.
8: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
9: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
10: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8. Какое сказочное лето!
11: Белювелирторг благодарит за это! Ослепительный!

0: на belyuvelirtorg.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

18:26. Наконец-то шоу на Енистаре. Вот сейчас узнаем, материальны ли мысли. Помнится, до этого девочки пытались наматериализовать себе победу. Вышло или нет? Нужно было понять, какое слово пропущено, и раньше остальных прислать его. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без... Тут пока сладкий зевок, а вот сейчас будет правильный ответ. Не будем ждать ни минутки.

0: Удивительно, наш победитель сегодня даже успел написать без проблем и опередить всех. Как это вышло у Катерины, я не знаю. Потому что чаще всего победители допускают ошибки, опечатки, автоисправления. Я все это понимаю и отдаю подарки. Но вот сегодня Катя просто меня удивила. 5788, последние цифры номера. Подарок. Он ваш. И вы получаете... сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, по следам Алисы, призрак оперы, пятый элемент и код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by. Всем тем, кто очень хотел выиграть. Ну, слушайте, начинайте уже сегодня настраивать себя на победу. Мне кажется, за 3 минуты до игры это так не работает. А мы пока слушаем Kenny Grace и Strangers.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Препарат Хафитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
2: Шоу. 18:31. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитом от Алекса Уоррена. Будем слушать Fever Dream. Очень-очень скоро. Еще хит One More Time. А еще тут виски с Инна Судовуда. Диги-диги. Ну а раньше остальных тут появится девушка Кайла, которая приехала в Белоруссию вместе с нами, готова учить, ну, я надеюсь, в нашем случае повторять мову родную. Да вось так мова, слушаем.
1: Реклама.

0: и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.

0: 15%. И мкливо, живи счастливо.
1: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамаў «Мартін». З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Продукт «Кіндюк» свіны, рублены 26,99 за 1 кілаграм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Бай» 44,569,33.
2: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это так интересно. Как и тот, что лежит на вашем столе. Не важно, что у вас будет на ужин, но вам точно пригодится тарелка. А у белорусов это талерка. Да, талерка. Очень похоже на тарелку, но что-то свое. А к тарелке нужны лыжка и виделец, то есть ложка и вилка. Надеюсь, они уже на столе. Сервируйте столь и не забудьте про абрус. Что такое абрус? Я теперь точно знаю. Абрус – это скатерть. Воз абрус, воз виделец, лыжка и талерка. А что если будем?
0: Вось так мова. Вось так мова.

0: 18:39. Наконец-то шоу на Юнистар, и мы продолжаем. Строить планы на вечер, танцевать под хит за хитом — это здорово. Но вот что насчет... Что насчет хобби? Разукрашивание, сборка конструкторов и пазлы, может быть, лепка и рукоделие. Если вы все еще думаете, что это занятие для детей, то я вам скажу, ня-а, все это... все больше и больше набирает популярности среди взрослых, потому что эти занятия помогают расслабиться и снизить напряжение. И, кстати, польза не в возвращении в детство, как вы могли бы подумать, а вот в самом процессе. В тех самых повторяющихся движениях, в отсутствии строгой оценки, все это позволяет отвлечься от повседневных забот. Когда внимание направлено на простой процесс, например, подбор цветов для раскрашки, сбор деталей конструктора или... стежки, вышивание, кстати, сюда тоже относится, то мозг получает возможность отдохнуть. Но тут важно, хобби должно восстанавливать, но ни в коем случае не уводить от реальности. И тут тревожный сигнал, если вдруг вы творчество используете для избегания задач, общения и проблем. Так что посуду помыть все-таки придется, спросить, как дела у сына в школе тоже, а вот потом уже устроить себе спокойный вечер за конструктором, ну или что вы там любите.
1: Наконец-то шоу. Это Юнистар.

0: у препарат Happy Doll.
1: На протяжении вечера я то и дело высказываюсь, а теперь даю возможность вам сделать это в драйв-чате. Но давайте вспомним, как это было. Я понимаю, что все мы люди уже не свободные. Ну а вдруг вспомнится что-то такое необычное, пикантное, яркое. Расскажите, в каком необычном месте с вами пытались познакомиться. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Пока вы вспоминаете, я рассказываю о пробках в столице. Обновила только что сервис Яндекс.Карты. И вот 4 балла из 10 уже лучше. Но все равно есть пробка на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича. Немиг загружена, Максима Богдановича тоже, от Комсомольской до проспекта Машерова. Время в пути 15 минут. 21 минута, ничего себе, на Киселева от Красной до Максима Богдановича. Остальные пробки по 4-3 минутки. Лобанка от Одинцова до Притыцкого, Сурганова от Куйбышева до Максима Богдановича, притормозимые на Максима Богдановича от Янки Купалы до Ленина. С вами еду я, Аня Васильева. Вместе веселее будет слушать Асяну «Край, край». И да, делитесь, в каких необычных местах с вами пытались познакомиться.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама. Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на лайк.

0: 5. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.

0: 8-9-7-7-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Какое сказочное лето! Белювелирторг благодарит за это! Ослепительные

0: 18.53, наконец-то шоу «Нини Стар», и прямо сейчас буду делиться вашими историями из драйв-чата. Я предлагала вам рассказать о том, в каких необычных местах с вами пытались познакомиться. И вот тут долгожданное продолжение истории от Ирины. Она писала, что познакомилась с мужем на рождественском балу. Вот так уж необычно, действительно. Кто-то в лифте, кто-то на улице, а они на балу. Прям как в сказке. Многие девочки о таком мечтают. Все как положено, пишет. Были мы в костюмах, масках. Он пригласил меня на танец, но от волнения, наверное, в танце уронил меня и сам сверху упал. До сих пор со смехом вспоминаем эту историю. Пока я, как Золушка, упорхнувшая с бала, ехала домой, он нашел меня в соцсетях и добавил в друзья. Так и начали общаться. И да, старшей дочери уже 10 лет, сыну 2 года. Вот так бал, вот так упал. Ой, наверняка что-то щелкнуло в тот момент. Может, он извиниться хотел, а потом понял, какая вы, Ир, красотка, и упускать такую нельзя совершенно. Продолжаем в том же духе. Я, как человек, который знакомится исключительно с собачниками, когда прогуливается со своей собакой, спрашиваю у вас, в каком необычном месте пытались познакомиться с вами? 610-9950, код 29, от Telegram Енистар.
1: Радио Енистар.

0: Партнер шоу «Препарат Хафитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайолис, Индлер, Франция, реклама.

0: Вот уже вторую, третью, да что там, четвертую неделю в нашем хит-параде не стартов 20 происходит невероятное. Это я намекаю на Тедди Свимса и его нежелание сдавать позиции. С первой строчки он то и дело перемещается на вторую, потом снова на первую. Теперь Тедди Свимс на втором месте. Снова. Вот как будто бы это было вчера. В общем, его хит мы будем слушать с вами через 10 минут. И если он вам нравится так же сильно, как на прошлой неделе, поставьте ему лайк. Я считаю, заслуженные первая строчка у него и вторая. Классная песня. Хай-фай, седьмой лепесток, чуточку раньше. Ну, опережая всех, идет Нелли Фортадо с хитом «Say it right». Прямо сейчас узнаем, что ждет нас утром в шоу «Зарядная станция». Потом послушаем новости, а потом уже и Нелли.
1: Старше

0: Зарядная станция. Утром в будни. И заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, стоит ли возвращаться на работу в компанию, из которой вы однажды ушли.
2: Привет, меня зовут Александр Романов, и уже завтра я расскажу, как искусственный интеллект впервые уволил человека, и как это было.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
3: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.

0: гора изголодалась.
1: Жертва обстоятельств.
2: Категория 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
3: Это была реклама.

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Белорусские аграрии рассчитывают на серьезную прибавку по урожаю к уровню прошлого года. Намолоть зерна с учетом рапса ожидается в 9 миллионов тонн. Об этом было сказано в докладе министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова президенту страны. Также есть все предпосылки, чтобы в нынешнем году превзойти рекордные прыжки.

0: праздничная ярмарка. Фейерверк дадут в 11 часов вечера. О спорте. Адмирал из Владивостока выиграл Кубок Минска по хоккею. Напомню, участвовали в турнире 6 команд КХЛ. В финальном матче дальневосточная команда одолела Магнитогорский «Металлург» 4-3. В матче за третье место Кубка Минска столичные «Динамовцы» сыграют с «Сибирью». И в завершение авторитетное издание Entertainment Weekly составило список из 14 режиссерских версий фильмов, которые, по мнению редакции, превосходят их оригинальные варианты. В него вошли как картины, заметно выигравшие от дополнительных сцен, так и проекты, которым расширенная или восстановленная версия вернули первоначальный замысел. Третьим стали «Врата рая» Майкла Чимина. Второе место занял «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. На первом месте «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 45 копеек, доллар США – 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте 15 тепла, в Витебске плюс 13, в Гомеле 17 со знаком плюс, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве плюс 12, плюс 13 и дождь ночью в Минске. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 тепла, временами дождь, в Гомеле плюс 25, возможно, гроза, в Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23, в Минске завтра днем плюс 16, временами дождь. На этом пока все, меня зовут Леся Никитина, хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

0: 19.12, наконец-то шоу на ЮНИСТАР, а мы с вами продолжаем общаться. Сейчас на тему автомобилей, ну, почти. Невероятные рекорды снова ставят китайцы. Они разогнали поезд до 800 км в час за 5 секунд. И установили мировой рекорд. Это уже почти уровень пассажирского самолета, чтобы вы понимали. Аппарат весом около 1130 килограммов в третий раз обновил собственный же рекорд. В июне прошлого года он вышел на 650 километров в час, чуточку позже на 697. Вместо колес этот поезд-вагон использует магнитную левитацию, поэтому трение не мешает ускорению. И не менее впечатляющей оказалась и новая тормозная система. После достижения вот такой вот рекордной скорости поезду понадобилось всего лишь 200! Представили, 200 метров, чтобы остановиться. Но такие скорости вряд ли появятся в пассажирских поездах с учетом затрат на инфраструктуру, энергопотребление, требования безопасности. В общем, инженеры предполагают, что эти технологии пригодятся скорее в ракетостроении и в военной авиации. Ну ничего себе! 800 километров в час за 5 секунд! Обалдеть!
1: Вы слушаете
2: Радио ЮНИСТАР.

0: препарат Хафитол.
1: Наконец-то шоу. 19.17, наконец-то шоу на Юнистар, наконец-то вечер понедельника. После выходных нам нужно чуточку больше времени для того, чтобы восстановиться. И вот именно поэтому предлагаю вам сделать чуточку громче хит за хитом диджей Кавалер, Роберт Майлз уже на очереди с хитом Children, а еще Бендела, I never felt so right. И я уверена, что каждый из вас этим вечером тоже может произнести: ой, я себя так хорошо ощущаю, никогда мне не было так хорошо. А даже если это не так, то произнесите вот именно эту фразу несколько раз, заставьте себя в это поверить, и, о, будет счастье. И да, не забудьте улыбнуться. А пока вам улыбаюсь я, Аня Васильева, и уже готовлю для вас кое-что. Деловой гороскоп на завтра. Предсказание. Но пока музыка.
2: Наконец-то шоу.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
6: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская, 8.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

Ну что, звездные предсказания уже готовы, я тоже уверена, и вы готовы внимать. Овны, к вечеру завтрашнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента. Ой, неловко будет. Тельцы, завтра удачливыми или даже приятными будут контакты со львами, близнецами и водолеями. К представителям других знаков зодиака лучше не приставать. Ничего хорошего, звезды говорят, из этого не выйдет. Близнецы, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же, рискуете остаться у разбитого корыта. Раки. Жизнь, как известно, полосатая. И завтра вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь. Львы. Конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие достижению обстоятельства, которые будут вставать у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя. Двигайтесь вперед. Девы. А вы остерегайтесь служебных романов, очень вредные для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете. Весы. Завтра на вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться. Не планируйте на завтрашний день ничего существенного, потому что вот эта самая особа, скорее всего, не даст осуществить задуманное. Скорпионы. Завтра вам может напомнить о себе какая-то из давно забытых, но оставшихся нерешенными проблем. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания. Решив ее, вы просто очистите совесть. В вашей жизни ничего не изменится. Стрельцы, завтра вам нужно быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет. Только юмор. Только юмор. Козероги. Лучшее, что можно сделать завтра, это спокойно и рассудительно принять происходящее. Завтрашний день не слишком подходит для вулканирования бурными эмоциями. Водолей. Завтра состояние может оказаться сродни невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые даже могут оказаться разочарованными. Ну, слушайте, вы же не та самая денежка, чтобы всем нравиться. Рыбы мои, вы, возможно, будете сожалеть о том решении, которое примете завтра. Ну, вас вынудят обстоятельства скорее это сделать. Но даже зная, что, собственно, обстоятельства так складываются, придется поступить так, как вам сильно не хочется.

0: этому поводу не стоит, потому что кардинально ничего в вашей жизни это не изменит. Ну, разве что придется немножечко наступить себе на горло. Переживите завтрашний день, а потом все наладится. Будем слушать Майли Сайрус, Flowers, чуточку громче. Мой подарок для вас. Цветы.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Препарат Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайолис, Инвер, Франция. Реклама.
2: 19:32. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается. И мы продолжаем слушать музыку. Я нажимаю на плей. И тут Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Надеюсь, это не о вас, девочки. Вы улыбаетесь. Аскет Натан Тейм, Overdrive. А еще Тима Масс, Брайан Молка, His First Day. Столько лет прошло, у меня все еще мурашки. А что нам надо знать, расскажет мой коллега Дима Николайзин прямо сейчас.
3: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
4: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Бетторг-партнер».
5: Привет! Это программа о том, что иногда

0: Надо знать.
1: А вы обращали внимание на спортивную обувь?
2: Почти у всех беговых или городских кроссовок у самого верха есть пара дополнительных отверстий для шнурков, которые обычно остаются пустыми. А зачем они нужны, если шнуровки и так хватает? Эти дырочки созданы вовсе не для красоты и не про запас. Они нужны для создания так называемого замка для пятки. Если завязать шнурки через них, обувь зафиксирует стопу идеально плотно. И вот интересный факт. Этот скрытый лайфхак придумали специально для бегунов и путешественников. Правильное использование этих верхних отверстий надежно удерживает пятку, не дает ноге скользить вперед при ходьбе и на 100% защищает пальцы от натирания, а ноги от усталости. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».

19:41. Наконец-то шоу на Енистар продолжается рубрикой «Вдогонку». И уверена, многие из нас могут предсказывать погоду по боли в суставах. Это не миф, кстати, врачи так говорят. Боль в коленках действительно может усиливаться перед дождем. И главная причина, по которой суставы реагируют на перемены погоды, это изменение атмосферного давления. Люди с артрозом

0: последствиями травм или воспалительными заболеваниями суставов могут сильнее ощущать перепады и, соответственно, дискомфорт. При этом боль может появляться и у людей без диагностированных заболеваний из-за особенностей нервной системы, мышечного напряжения или временной нагрузки. Так что, если вы сегодня перетрудились, то с легкостью можете предсказать завтрашний дождь. Но, надеюсь, у вас этого не будет. Кому нужна эта боль? Нам нужны лишь хит за хитом, и чтобы мы могли танцевать без боли в коленках под Биби Рекса и Дэвида Гетта. Sad Girl прямо сейчас.
1: Это Юнистар.

0: препарат Хэфитол.
1: Наконец-то шоу. 19:45, это наконец-то шоу на Юнистар. Ну что, мы с вами будем закругляться с рубрикой «Драйв-чат». Этим вечером вы мне рассказывали, в каком необычном месте с вами пытались познакомиться. Я призналась, что я как собачник со стажем знакомлюсь чаще всего с такими же собачниками на улицах, и чаще всего разговоры у нас сильно похожи. Мол, чем глазки протираете? Какой корм едите? К какому ветеринару ходите? И так далее, и тому подобное. Причем самое интересное то, что всегда у собачников запоминаются лучше клички собак, нежели имена тех самых людей, которые гуляют с этими пушистыми. Ну, сейчас я уже научилась и имена запоминать. Туговато было, к 4-му году только дошла до этого. Ну что ж, спасибо вам за отклик, за то, что делились, и за то, что заставили меня снова поверить в то, что чудо случается, и случайности, они, как мы привыкли говорить, не случайны. Будьте открыты новым знакомствам, если ваше сердце свободно, и верьте в чудо. А мы продолжим слушать хит за хитом Maroon 5, One More Night, далее.
2: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
4: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Беларуси «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Три Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
5: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
6: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
7: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Конфеты «Тоффифи Шоколад» 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе молотый «Лавацца Крема Густо» 17 рублей 69 копеек за 250 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
8: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 140.

0: 19:54. Это наконец-то шоу на Юнистар, и это мы с вами будем закругляться. Но рядом с понедельником вечером рабочим, я надеюсь, можно поставить зелененькую галочку, мол, выполнено, и идти со спокойной душой отдыхать. Уверена, у вас также. А если нет, осталось еще парочка рабочих задач, тогда рядышком с вами остаются лучшие из лучших. Это Two Colors, Элли Голдинг, Маранди и Элис Шук с хитом Not About Us будет тут буквально через пару секунд. Ну а я, Аня Васильева, назначаю вам свидание на завтра. Услышимся, как и всегда, вечером в рамках «Наконец-то шоу». Пока!
1: Радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, стоит ли возвращаться на работу в компанию, из которой вы однажды ушли.
2: Привет, меня зовут Александр Романов, и уже завтра я расскажу, как искусственный интеллект впервые уволил человека, и как это было.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.

0: финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была...

0: Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. 8 200 000 тонн зерна намолотили в Беларуси, об этом сообщили Белта в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем в этот же день в прошлом году. В лидерах Минская область, здесь намолочено 2 200 000 тонн. Более 153 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Из Литвы, например, с 2022-го приехало уже 716 тысяч человек. Белта напоминает, что решение президента о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран действует до конца года. А вот США планируют использовать роботов-гуманоидов для патрулирования южной границы своей страны. Технологии уже представили Министерству внутренней безопасности США, пишет СБ «Беларусь сегодня». Разработанная машина умеет передвигаться по сложному рельефу и выявлять присутствие людей. При этом весной США ввели запрет на импорт из Китая человекоподобных и четвероногих роботов, чтобы устранить риски для национальной безопасности. А вот на границе Беларуси и Польши образовались большие очереди. По информации Госпогранкомитета, перед погранпереходами Тересполь, Бобровники и Кузница-Белостоцкая въезда в Польшу ожидает более 2000 легковых авто и 56 автобусов. С пятницы сопредельная сторона приняла на свою территорию меньше трети автомобилей. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 45 копеек, доллар США – 3 рубля и 1 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля и 56 копеек. По информации «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте 15 тепла, в Витебске плюс 13, в Гомеле 17 со знаком плюс, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве плюс 12, плюс 13 и дождь ночью в Минске. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 тепла, временами дождь, в Гомеле плюс 25, возможно, гроза, в Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23, в Минске завтра днем плюс 16, временами дождь. На этом пока все, меня зовут Леся Никитина, хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте будет до 15 с плюсом. В Витебске около 13 градусов, в Гомеле 17 тепла и, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве до плюс 12. В Минске ночью плюс 13 и дождь. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 с плюсом, временами дождь. В Гомеле до плюс 25 и, возможно, гроза. В Гродно 18 выше нуля, в Могилеве до плюс 23. В Минске завтра днем плюс 16 и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Nutter, Scratcher, Blinko, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: место в расчете. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня ночью в Бресте будет до 15 с плюсом. В Витебске около 13 градусов, в Гомеле 17 тепла и, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве до плюс 12. В Минске ночью плюс 13 и дождь. Завтра днем в Бресте и Витебске 19 с плюсом, временами дождь. В Гомеле до плюс 25 и, возможно, гроза. В Гродно 18 выше 0, в Могилеве до плюс 23. В Минске завтра днем плюс 16 и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.

0: всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Собирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Российская реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте будет до 15 с плюсом. В Витебске около 13 градусов, в Гомеле 17 тепла и, возможно, гроза. В Гродно и Могилеве до плюс 12. В Минске ночью плюс 13 и дождь. Завтра днем в Бресте и Витебске

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Бресте и Витебске до плюс 19, временами обещают дожди. В Гомеле будет до плюс 25 и, возможно, гроза. В Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23. В Минске завтра днем до плюс 16 и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Бресте и Витебске до плюс 19, временами обещают дожди. В Гомеле будет до плюс 25 и, возможно, гроза. В Гродно 18 выше 0, в Могилеве плюс 23. В Минске завтра днем до плюс 16 и временами дождь.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя